0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Наша.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем в Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Faithless треком Eurelegion. Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в утренние часы местами слабый туман. Днем в Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Бресте 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
2: I got everything I wanted. Not what you think.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Лента, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно. Связано с...

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот именно с этого момента, именно с вот этого дня у тебя есть ровно 92 дня, чтобы оставить след летом 2026 года. Я вас всех поздравляю, у нас официально открыт летний сезон!
2: А можно я тогда маленькую ложечку дегтя от себя? Вот именно до этого дня нужно было заниматься спортом, нужно было похудеть,
3: ничего не нужно. Не успели, ничего страшного, есть следующее лето. Можно перед Новым годом начать стараться.
1: Юленька, радость моя. Вот, вот она аффирмация, которая должна быть утром. Вась, понимаешь?
2: Я понимаю, вот я понимаю.
1: Ты сам занимался-то?
2: Я вот эта вонючка, которая есть в каждой компании. Понимаешь? Вот этот вот один, который умеет.
1: А я думаю, что в студии не так с самого утра.
2: Я вам протопил здесь, если что.
1: Это опустим. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радио СФМ. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через пару минут Астро Лайф. Это твой первый, не то что на этой неделе, твой первый летом гороскоп.
3: Потом улыбнула твои первые летние шутки.
2: Ну а после, пока ты спал, расскажем о фермере из Индии, который сначала делает, а потом думает.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, где доплачивают некурящим сотрудникам и как бороться с дезинформацией от нейросетей.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Наконец-то лето. Вместе с собой оно приносит нам ряд изменений, пусть и не совсем радостных. Так в стране по классике дорожает коммуналка. Если быть точнее, отопление и горячее водоснабжение. Тариф увеличится на 7,3%. Теперь нужно будет доплачивать 3 рубля 12 копеек, а именно 2 рубля 60 копеек к отоплению и 53 копейки к горячей воде. Вместе с этим дорожает и электроэнергия. На старт, внимание, погнали! Поездки на электросамокатах нередко заканчиваются в приемном покое больницы. Летом это особенно касается юных гонщиков. Сценарии разные: столкнулся с автомобилем, не справился с управлением, мчал на высокой скорости. Напоминайте своим детям: один самокат, один человек. Скорость движения в городе не должна превышать 10 км в час. Также запрещено пользоваться средствами персональной мобильности детям до 14 лет. Плюс 345 рублей за то, что не куришь. На предприятии «Мозырь-Соль» внедрили необычный способ борьбы с пагубной привычкой. Каждый некурящий работник получает доплату 15 рублей за каждый отработанный день. За месяц набегает от 300 до 340 рублей. На заводе говорят, что благодаря этому практически полностью искоренили курение в коллективе. Метод работает с 2021 года. Вроде просто, но эффективно. Новая американская вакцина от рака уменьшила опухоли у трети пациентов. Об успешных испытаниях препарата амивантамаб рассказали в компании США. Его вводили 102 пациентам с тяжелой формой рака головы и шеи, которым не помогало обычное лечение. У более чем трети опухоли уменьшились, а у 15 человек исчезли полностью. Также вакцина показала положительные результаты при раке легких. Нейросети иногда уверенно выдумывают несуществующие факты. Это называют галлюцинациями. Ученые из России создали методику, которая отслеживает такие ошибки в реальном времени. Система анализирует запросы, оценивает риск недостоверного ответа и сигнализирует оператору. Разработка универсальная. Ее можно использовать в чат-ботах, на госуслугах, в медицине и юриспруденции. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг, ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. У нас Астролайф. Мы вместо тебя пробежались по интернету, посмотрели астропрогнозы. Сейчас озвучим наши, а потом расскажем и о твоем дне. Пашка, как у тебя?
2: Удача откуда не ждали.
1: Супер.
2: Вот так вот.
1: Хорошо, Юль.
3: Интуиция мое все.
1: Замечательно, а у меня легкая биполярочка. Ну, по крайней мере, так звезды говорят. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня ваше настроение будет меняться молниеносно, поэтому старайтесь чаще выбирать позитивчик и легкость.
1: Как будто у нас есть выбор. Тельцы, старый нерешенный вопрос может снова напомнить о себе, но его решение скорее принесет внутреннее спокойствие, чем серьезные перемены.
2: Близнецы, день будет полон неожиданностей, поэтому лучше оставить жесткие планы и действовать по обстоятельствам.
3: Раки, интуиция и интерес ко всему необычному сегодня заметно усилится. Доверьте своим ощущениям.
1: Львы, не пытайтесь навязывать окружающим свои правила. Мягкость и гибкость помогут добиться большего.
2: Девы, сегодня удача ждет вас именно в той сфере, которой вы обычно уделяете меньше внимания.
3: Весы, обстоятельства сложатся максимально удачно, а приятные сюрпризы сделают день еще лучше.
1: Что, пока крутой понедельник. Скорпионы, сегодня вам будет комфортнее наблюдать за происходящим со стороны, не вовлекаясь в лишнюю суету.
2: Стрельцы, одних мечтаний кажется недостаточно. Пришло время переходить к конкретным действиям.
3: Козероги, постарайтесь быть мягче к окружающим и уделите внимание своему внешнему виду и настроению.
1: Водолеи, не спешите делать выводы. Сегодня ситуация может оказаться совсем не такой, как выглядит на первый взгляд.
2: Закончим рыбами. Общение с близкими поможет не только узнать что-то интересное, но и укрепить теплую атмосферу в семье.
3: Но укрепить твое хорошее настроение этим утром поможет улыбнуться через парочку минут. Поделимся с тобой шутками.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Самое время сделать твое настроение еще чуточку лучше. 7 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Можно я начну? У меня коротенькая.
3: Давай.
2: Слово «не воробей» вылетит. Береги скворечник.
1: Хорошее. Давай я продолжу. Реакция француза на наш борщ. А зачем вы варите салат?
3: Не шарит просто.
1: Не шарит, да.
3: Ребят, если в колбасе обнаружено мясо, значит, на производстве произошел несчастный случай.
1: Хорошая. Никаких несчастных случаев в нашем эфире через 5 минут, пока ты спал. Расскажем о фермере из Индии, который сначала делает, а потом думает.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7.24 в Беларуси. Привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о фермере из Индии, который сначала делает, а потом думает.
0: Пока ты спал.
2: Да, фермер из Индии решил вырастить манго эксклюзивного сорта. Сорт называется Миядзаки.
3: И вот когда ты слышишь фермер из Индии, понимаешь, уже будет что-то вот, ну, что-то интересное.
2: Либо крашеные фрукты будут, да, да, да. Либо антисанитария. Да. Да, это очень классно. Но тут, кстати, все нормально, на удивление. Это такие редкие плоды, которые обладают необычайной сладостью. Но они стали для главного героя нашей истории головной болью. Потому что как только дерево после многолетних усилий наконец-то порадовало урожаем, фермер стал опасаться, что манго просто украдут с веток. Он решил даже спать рядом со своим деревом, чтобы охранять свою маленькую прелесть. Ну вот теперь вопрос терзает нашего героя. Вот выращу я эти супер-пупер плоды. А куда же я их буду продавать? Потому что они, во-первых, требуют специальной обработки, во-вторых, упаковки специальной и бережной транспортировки. А покупателем обычно являются какие-то торговцы фруктами премиум-класса, роскошные рестораны, отели, ну или просто коллекционеры.
3: Не короче, было у мамы решил... горя, купила мама порося.
1: Сам поел, да, и все.
3: Я правильно понимаю, что он вначале вырастил какие-то редчайшие сорт манго, то есть заморочился.
2: Потом уже
3: несколько лет, да, вот это все там ковырял. У него, о чудо, случилось, но он не подумал, куда это будет реализовывать и как он с этим будет делать. Это, знаешь, это примерно как люди, которые заливают стяжку пола от единственного выхода из комнаты. Да. И когда доходят до противоположной стены, понимая, что все, там либо окно, шестой этаж, как бы, катапульта, либо по стяжке выходи наружу. Вот и это. Такой
1: так
3: же.
1: Крылатая фраза: у нас есть план, да. И мы его придерживаемся.
0: Пробудитель на Радиус FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Если честно, не хочется выдавать сегодня в эфир какие-то жесткие аффирмации и все остальное. Я просто вспоминаю, как раньше мы проводили лето. Как мы его ждали. Вот насколько это был трепетный момент, когда ты выходишь на улицу такой: о, 1 июня. Ура!
3: Это каникулы были, еще, вот да, и ждали.
4: Да, школа-то заканчивалась и все.
3: Вот все. Сейчас ждем, нет.
4: Работа продолжается.
3: Пока.
4: Ну, будет отпуск, кстати.
3: Ну да,
4: будет,
3: кстати. А вот, да, вот лето летом, а вот отпуск мы ждем.
4: Да. Ну что, давай о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса у нас интерактив и Свентура. Откроем двери в мир странной музыки и будем дарить тебе подарочки, не пропусти.
4: А потом улыбнула еще немножечко улыбок, мемов и шуток из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, но есть затруднения по улицам Максима Горецкого и Алибегова от улицы Чайлытка до проспекта Газеты «Звезда», а также по этому же проспекту и улице Янки-Брыля от Любимого до Льва Сапеги. Время проезда и там 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что, начнем дарить подарки?
2: С удовольствием.
1: Конечно же, с большим удовольствием. 7 утра, 39 минут в Беларуси. Всем доброе утро, это Пробудитель на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
3: Сегодня у нас для тебя новенький подарочек. Это беспроводные наушники от Радиус FM. И дарить мы их будем каждый день на протяжении этой недели.
2: Ох, хорошо, летом, оп, в ушки, любимую музыку, класс. Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в Телеграм Радиус FM. В самом низу находи такой небольшой значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
5: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают поиграть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
1: Нужно всего лишь отгадать, какое же слово мы запикали звуком интересного животного в треке. Если наш игрок отгадывает, он забирает свой приз. И сегодня это беспроводные наушники от Радиус FM.
3: Сегодня будет с нами играть Коля. Коль, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как выходные прошли? Рассказывай, что делал?
4: Нормально. Отлично даже.
3: Отлично даже. Настолько хорошо, да. Что и сейчас хорошо, Коль. Сейчас хорошо тебе?
4: Отлично.
1: А что, он же в джакузи сейчас. Хорошо тебе, кайфово.
3: Хорошо. Итак, Коль, ну, тебе сегодня немножко не повезло, песня сложная, но ты справишься, мы в тебя верим.
2: Готов слушать?
4: Да.
2: Давай.
5: Будет много денег, будет много кошельков, я буду...
1: Я буду трафтить все на шаурму, кушать мясо в лаваше, пошкупать себе шаверму.
3: И с Юрией ничего не случилось. Это действительно.
1: Я просто немножко хочу в туалет.
3: Да-да-да, это реальные варианты. И какой-то из них точно есть в этой, не побоюсь этого слова, песне.
2: Будет много денег. 100%. Будет много кошельков. Я буду.
1: Это заразно.
2: Трафтить все на шаурму, кушать мясо в лаваже, пошкупать себе шаверму.
3: Ну вот. Коля! Вот так звучит этот трек без обработки.
1: Это радиоверсия трека.
3: Второй кушает мясо в лаваже?
4: Да.
3: Ну что, тогда давай останавливаться на этом варианте, что там реально было.
5: Будет много денег, будет много кошельков, я буду пошкупать себе шаверму.
2: Эх! А он-то будет пошкупать себе шаверму.
3: Эх, а надо было бы туда, к логопеду. Ну да ладно.
1: В целом, в такой ситуации не выиграть, это даже хорошо, да. Потому что это говорит о прекрасном музыкальном вкусе, да. Потому что любые совпадения с этим вариантом сработали бы не в плюс.
3: Да.
2: Так, Коль, что... спасибо, что поиграл. Хорошего тебе дня и чудесного начала недели. Ну, а пробудители на Радиус FM двигаются дальше. Совсем скоро будем шутить шутки. Улыбнула.
0: Пробудители.

0: Будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 49 минут в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Ловят нас мемы и шутки из интернета.
2: Давайте я начну.
1: Давай.
2: Просто годный лайфхак. Если во время уборки представить, что ты заметаешь следы с места преступления, то становится чуточку веселее.
1: Такая интерактивность появляется в уборке. Хорошо, можно я тогда продолжу. У меня такая тоже интерактивность. Если Грузия и Армения объединятся, то новая страна будет называться Джорджо Армани.
2: Ой, хорошая шутка.
3: А у меня такая тоже на логику, да? Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Вот не знаю, когда смотришь на календарь, как будто бы по-другому себя чувствуешь. Когда написано 1 июня, вот смотришь на телефон, да. Такой, вау, уже радостно. Хотя на самом деле 7 утра 59 минут в Беларуси, это как бы тоже...
2: Видишь, есть страница вопрос. Календаря, которую хочется перевернуть, Шуфутинский, да? Вот он переворачивает постоянно свою страницу, эту не хочется.
1: Нет, она такая, ни в коем случае. Вкусная. Хочется задержаться подольше.
2: Да.
1: Ребят, так же, как и можно задержаться в эфире Радиус FM, потому что впереди очень много всего интересного. И прямо сейчас расскажу о планах на будущее подробнее.
3: Через парочку минут нас улыбнуло. Продолжим дарить тебе радость этим утром.
2: Ну а после интерактив «Скорость звука», где главный приз аэрогриль, но

0: каждый участник уйдет от нас с подарочком, независимо от результата. У нас такой вот есть гарантированный фирменный подарок. Это целый набор подарков от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
2: Привет, расскажу, какая страна хочет облегчить нам получение визы и зачем роботам паспорта.
3: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
2: Заезжай и живи. С 1 июля в стране меняются требования к арендному жилью. Теперь квартиры обязаны сдавать полностью готовыми для заселения. Оснащать должны даже набором бытовой техники и мебели. Строительство государственного арендного жилья – главный тренд текущей пятилетки. За этот период в планах возвести 5 миллионов квадратных метров. Только в этом году передадут 650 тысяч квадратных метров арендного жилья. Вместе с летом приходит и период отпусков, но многое осложняет получение визы. Вот, например, Германия хочет решить проблему с долгим сроком ожидания. Дипломаты считают, что Беларусь и Германия следует сближаться. Мысль высказала проверенная в делах ФРГ Катрин Аусдемзипен. Сейчас очередь на получение шенгена может растянуться от 12 до 18 месяцев. Эту проблему будут решать. Подарим детям радость. Центральный ботанический сад третий день является площадкой для семейного отдыха и благотворительности. Для детей от 6 месяцев предусмотрена развивающая зона. Для дошкольников и ребят постарше – анимационные шоу с участием популярных персонажей, научные эксперименты, спортивные и игровые площадки. А еще в рамках праздника проходит акция по сбору помощи для воспитанников детских домов. Украинские беженцы могут больше не рассчитывать на всецелую поддержку. Европейские страны пересматривают свои подходы. За 3 года совокупные расходы государств Евросоюза на эти цели превысили 155 миллиардов евро. Так Чехия ввела более строгие правила для мигрантов. Германия более года назад исключила украинцев из привилегированной системы выплат. В Ирландии заявили о намерении постепенно отказаться от практики предоставления бесплатного жилья, а Польша уже сократила ряд льготных мер. Робот по паспорту. В КНР человекоподобным роботам будут выдавать виртуальные удостоверения личности. Это последовательность из 29 символов, то есть своеобразное имя гуманоида. Уникальный код будут присваивать каждому роботу на всю жизнь. Все дело в том, что многие гуманоиды трудятся на реальных производствах, а также в магазинах, на складах и в других организациях. Потому такой код поможет вычислить предприятие, в штате которого числится робот, узнать его модель и характеристики. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
3: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
3: Партнер прогноза погоды «Белбетфест».
9: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнуло, мы подготовили для тебя еще немножечко мемов и шуток из интернета. Будем делиться.
2: Юленька, начнешь?
3: Да. Настал тот возраст, когда выдумываешь невероятные отмазки, чтобы не пить с тем или иным знакомым.
1: База. Надо обязательно встретиться. Хорошо. Так, у меня вот такая. Многих людей просто трясет от того, насколько я неумелый электрик.
2: Простите, но меня просто порвало.
1: Давай.
2: Китайцы нашли на Марсе новую форму жизни. И уже придумали из нее 10 блюд.
1: Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука», где главный приз – аэрогриль. Настоящий летний подарок. Но каждый участник, независимо от результата, получит фирменный набор подарков от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:15 в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. Ну и как же мы без подарков? Какой утренний эфир на Радиус FM без огромного количества, а самое главное, крутых подарков? Через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет делать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это аэрогриль. Ну а каждый участник по-любому получит от нас фирменный набор подарков от Радиус FM.
3: Ну а пока оставляй заявочку на участие. Заходи в наш официальный телеграм Радиус FM. Там в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственно.

0: подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
3: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в Беларуси. Пробудители предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: На кону у нас главный подарок недели. Это аэрогриль. Ну а каждого участника мы без подарочков не оставим. Ведь каждый, сыгравший с нами, по-любому получит фирменный набор подарков от Радиус FM.
3: Ну что, и сегодня утром за аэрогриль, во-первых, будет сражаться Наташа. Наташенька, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твои выходные? Рассказывай, чего делала?
4: Ой, прекрасно. Лежала диван.
3: О, хорошо, как там диван? Все, он благодарен тебе.
4: Он благодарен, получил порцию полежать.
3: Здорово, умничка. Ну, теперь, Наташ, нужно определиться со ставкой. Можно выбрать от 1 до 5 секунд. Помнишь, можно выбрать много секунд, но тогда мало баллов, и тебя могут перебить по ходу недели. Ну, а можно рискнуть. Думай сама.
1: Что делаем?
4: 4.
3: 4 секунды выбираешь?
4: Да, 4 секунды.
3: Угу. В случае успеха ты заработаешь 2 балла. Послушать можно будет только один раз, поэтому найди какой-то... Ты сейчас не на диване, нет?
4: Нет, на работе.
3: На работе. Найди какое-то тихое место на работе, и вот, чтобы тебя никто не отвлекал.
1: Итак, готова слушать?
4: Готова.
1: Напоминаю, послушать можно только один раз. Если готова, слушаем 4 секунды внимательно.
3: Ну, Наташа.
4: Это хай-фай, а песня... боже мой, что же это за песня-то?
3: Ну, пару слов оттуда какие-нибудь. Может, что-то
2: да,
3: в голову приходит.
2: Да, мотивчик нужно распеться, напой.
3: Или не хочешь, сейчас, но стесняешься
4: сейчас,
3: просто
4: сейчас,
3: озвучить.
4: Сейчас, слабит,
2: да, слова.
4: Сейчас.
3: Угу, угу. Итак,
4: так.
3: 3, 2, 1...
1: Надо давать ответ,
3: Наташа.
4: Господи, ну пусть это будет какая-нибудь...
3: Ну, и, Наташ, пора.
4: Не знаю. Меня сотрудница убьет, если я не скажу какую-нибудь правильную песню, поэтому лучше ничего не назову.
1: Давай послушаем.
5: Ева, я любила тебя.
1: Винтаж Ева.
3: К сожалению. Но не такой уж и к сожалению на самом деле.
2: Потому что, как и обещали, мы дарим тебе подарок. И не просто подарок, а фирменный набор подарков от Радиус FM. Оставайся, пожалуйста, на линии, и мы расскажем, как их забрать.
0: Пробудите на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Нет, вот на самом деле с солнышком даже улыбаться как-то приятнее, да? И день по-другому идет. 1 июня, кстати говоря, на календаре 8 утра 29 минут в Беларуси. Это Радиус FM. Продолжаем.
3: В ближайшие полчаса у нас интерактив не ИИ. Мне тут впервые на этой неделе будем отличать искусственный интеллект от реального человека.
4: А потом улыбнула еще немножечко улыбок, мемов и шуток из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии королева МКАДа и всех проспектов города Минска Полин Тарасевич с дорожной обстановкой. Полин, привет, рассказывай, как дела?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Есть затруднения как раз-таки по МКАДу от Партизанского проспекта до улицы Нестерова. Время проезда 15 минут. А также по Долгобродской улице от Чеботарева до Ботанической. Время проезда 13 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Дарить подарки очень приятно, а когда ты даришь крутые подарки, это вдвойне круто. 8 утра, 36 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, и уже через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Хочешь с нами? Заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. В самом низу находи такой небольшой значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Через 5 минут мы начнем играть, ну а победитель получит от нас классный подарок. Сертификат на 54 рубля от парфюмированного бренда Garde.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула-Бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Суть игры простая. У нас есть голосовой от искусственного интеллекта и голосовой, который записал реальный живой слушатель. Нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовой, где голосовой от ИИ, а где голосовой от реального человека. И в случае, если он отгадает, забрать свой приз с сертификатом 54 рубля от парфюмированного бренда Гарди.
2: И сегодня в первый вот рабочий день лета Наташенька будет пробовать свои силы. Привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебе работается в понедельник после выходных? Как настроение?
4: Настроение хорошее, пью кофе на работе.
1: А можно я перефразирую немножко?
2: Давай.
1: Как тебе летом работается?
2: Да.
1: А можно же уже так делать?
2: Одна здесь летом работаешь.
4: Лето только началось, я думаю, что скоро пойду в отпуск.
1: Никакого негатива, спокойно.
2: Нет, отпуск, говорит.
1: Не спугните. А, Наташенька, у нас для тебя два голосовых. Искусственный интеллект, живой человек. Нужно будет отгадать, где какое. Готово?
4: Готово.
1: Чудесно, слушаем первое.
5: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок.
1: Прикольно. И второе.
6: 7 цифр звонок, 7 цифр гудок.
2: Итак, первый женский голос, второй мужской голос. Что скажешь?
1: Как будто позвонили в Институт культуры, да?
4: Ну, я думаю, что первый – это живой человек.
2: Ага, женский голос – это живой человек.
4: Угу.
2: Ну что ж, тогда давай обратимся к автору. Доброе утро, автор.
4: Доброе утро.
1: Совершенно верно. Наташенька, красота. А, Настюш, нам, пожалуйста, для галочки повтори.
4: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок.
2: Это она.
1: Спасибо, да, тебе большое. Красиво, очень красиво. Настюш, спасибо тебе большое, что поиграла вместе с нами. Голосовое, правда, на уровне. Ну, а Наталью мы поздравляем.
3: Мы тебя поздравляем. Сертификат достается тебе. Оставайся на линии, расскажем, как им воспользоваться. Но для наших слушателей у меня есть немножко информации. Гарди – ваш личный гардероб ароматов в мистическом саду. Уникальные сочетания, редкие компоненты и современные технологии делают их ароматы по-настоящему особенными. В Гарди парфюмы самой высокой концентрации масел до 35%. Гарди можно приобрести в магазинах по всей стране, а также в Инстаграм Гарди Парфюм. Окунитесь в атмосферу ароматного сада и найдите свой идеальный аромат.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. He

0: будите, будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.48 в стране, это Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, будем поднимать тебе настроение.
2: Ну, давайте я начну с такой гадкой.
1: Давай.
2: Как у тебя дела? Да, все в шоколаде, а у тебя... Ну, если честно, цвет, в общем-то, такой же.
1: Ладно, давай я продолжу тогда. Математический юмор. Сразу должен предупредить. Математический. По статистике, каждый четвертый белорус встречается в два раза реже, чем каждый второй.
2: Чудесная математика.
3: Интересно, да. Учительница на уроке русского языка спрашивает Вовочку. Вовочка, слушай фразу. Я ищу жениха. Какое-то время. Потерянная Марьяна.
0: Пробудитель на Радиус FM.

Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель.

0: «Победитель» на «Радиус FM».
1: Смотри, вот уже и утро как будто бы поприятнее. Да? Уже 9 утра, солнышко поднялось чуть выше, у нас стало теплее. 1 июня, 1.06 на календаре. Я напоминаю, что отсчет пошел ровно 92 дня да. для того, чтобы покайфовать, пожать шашлычков, покупаться, собраться с мыслями и, конечно же, договориться с самим собой, что к следующему лету я 100% похудею. Это Радиус FM, это «Пробудители», 9 утра в стране. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через парочку минут в нашем эфире «Астролайф», твой гороскоп на этот понедельник.
3: Потом улыбнула, продолжим дарить тебе радость этим утром.
1: Ну а после вот этого поворота расскажем очень милую историю из мира братьев наших меньших.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, как школьникам копить на пенсию и почему люди боятся любви.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусьбанк вводит новое правило обслуживания карт. Одному клиенту разрешается иметь не более одной карты каждого типа, включая карты рассрочки. Оформить вторую такую же карту даже в другой валюте уже не получится. Повторно перевыпустить карту можно не раньше, чем за 3 месяца до окончания ее срока. А еще с 15 июня появятся суточные лимиты на переводы компаниям, связанным с азартными играми. Для обычных карт до 3000 рублей в сутки. Также вводятся месячные лимиты на операции за границей до 89 тысяч рублей. Купим на пенсию со школьной скамьи. Минтруда предлагает молодым людям, которые совмещают работу с учебой, подумать о накопительной пенсии по программе 3+3. Оформить ее могут даже несовершеннолетние. Достаточно подать заявление и заключить договор со страховой компанией. Работодатель будет ежемесячно перечислять взносы по заявлению работника. Когда придет время выхода на пенсию, будут выплачивать дополнительную сумму в течение 5 или 10 лет. Завод черной икры в Фаниполе запускает экскурсии с дегустацией. Посетителям покажут сложную систему бассейнов с фильтрацией, расскажут о кормлении рыбы. Турист увидит, как осетры проходят УЗИ и рассмотрят икринки под микроскопом. Кульминацией станет дегустация свежей черной икры прямо на производстве. Продукция под брендом «Адмирал Хусо» поставляется в Россию, Европу и США. Куба переживает сильнейший в истории острова дефицит воды. Из-за ужесточения блокады США страна лишилась поставок нефти, а система водоснабжения – один из крупнейших потребителей энергии. Топлива для прокачки воды катастрофически не хватает. Импорт химикатов для очистки воды полностью прекращен. Ситуацию усугубляют перебои с электричеством, отключения длятся до 20 часов в сутки. Власти пытаются подвозить воду автоцистернами, но это нерегулярно. Люди стали бояться любви из-за роста индивидуализма. Психологи из Польши опросили 61 тысячу человек из 81 страны. Выяснилось, чем выше у человека уровень индивидуализма, тем менее остро он ощущает романтическую привязанность. Пол, возраст и доход на это почти не влияют. Ученые объясняют, сильная любовь делает человека эмоционально зависимым, отвлекает от работы и саморазвития. Люди, ориентированные на себя, чаще боятся вступать в глубокие отношения. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погодавай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. У нас есть небольшая инструкция от вот этих всех астропрогнозов. Сейчас этой инструкцией будем делиться, но начнем с наших знаков. Пашка.
2: У меня сегодня удача придет, откуда не ждали.
1: Здорово, приятно. У тебя, Юль, что придет?
3: Доверяю своим ощущениям.
1: Хорошо, ко мне постучится легкая биполярочка.
2: Наконец-то.
1: Наконец-то, да. Годы берут свое. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня ваше настроение будет меняться молниеносно, поэтому постарайтесь чаще выбирать позитив и легкость.
1: Попробуем. Тельцы, старый нерешенный вопрос может снова напомнить о себе, но его решение скорее принесет внутреннее спокойствие, чем какие-то серьезные перемены.
2: Близнецы, день будет полон неожиданностей, поэтому лучше оставить жесткие планы и действовать по обстоятельствам.
3: Раки, интуиция и интерес ко всему необычному сегодня заметно усилится. Доверьте своим ощущениям.
1: Львы, не пытайтесь навязывать окружающим свои правила. Мягкость и гибкость помогут добиться большего.
2: Девы, сегодня удача ждет вас именно в той сфере, которой вы обычно уделяете меньше внимания.
3: Весы, обстоятельства сложатся максимально удачно, а приятные сюрпризы сделают день еще лучше.
1: Скорпионы, сегодня вам будет комфортнее наблюдать за происходящим со стороны, не вовлекаясь в лишнюю суету.
2: Стрельцы, одних мечтаний кажется недостаточно. Пришло время переходить к конкретным действиям.
3: Козероги, постарайтесь быть мягче к окружающим и уделить внимание своему внешнему виду, а также настроению.
1: Вода. Далее не спешите делать выводы. Сегодня ситуация может оказаться совсем не такой, какой выглядит на первый взгляд.
2: Закончим рыбами. Общение с близкими поможет не только узнать что-то интересное, но и укрепить теплую атмосферу в семье.
3: Но укрепить твое радостное настроение тем утром поможет улыбнуться через парочку минут в нашем эфире мемы и шутки специально для тебя.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.17 на Радиус ФМ. Прямо сейчас у нас улыбнуло, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ну погнали. В суде. Надеюсь, вы знаете, что вас ждет за дачу ложных показаний. Да, обещали BMW.
1: Хорошее. Давай я тогда продолжу. В магазин матрешек требуется старший менеджер, менеджер, младший менеджер, ассистент младшего менеджера, младший ассистент младшего менеджера. Ну, вы поняли.
2: Так далее. Да.
3: Теперь моя. С причала рыбачил дистрофик Сергей, но карась оказался сильнее.
1: Битва не на жизнь, а на смерть. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Мы расскажем тебе очень милую историю из мира братьев наших меньших.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв. Автодрайв. На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Всем доброе утро. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас послушать очень милую историю из мира братьев наших меньших.
0: Вот это поворот.
3: Медведь решил разнять дерущихся. Бобров в российском заповеднике еще умудрился попасть на видео.
4: Хорошо.
2: Что удивительно, а пока.
3: Хорошо. Да, ну, в общем, все так и происходило. Медведь стоял на берегу водоема. Увидел, как дерутся бобры. Он подумал, ну, бобры, что вы творите? И пошел, ну, то ли, может, он на них охотиться пошел, да? Может быть, не знаем, что он хотел, но по факту он действительно... подлез к ним и просто взял их и разнял. Знаете, как такой твой товарищ мускулистый, когда твои друзья поменьше начинают...
4: Который трезвый и за рулем.
3: Да.
4: Вот этот парень.
3: Да.
4: А из-за чего могли поругаться бобры? Да, меня вот в понедельник утром беспокоит именно этот вопрос. Мне кажется, в копилке вопросов, которые мешают уснуть, появился новый вопрос. Вот это пингвин, если колени, да, колобок черпает землю или не черпает. И вот из-за чего могли поругаться бобры? У кого длиннее хвост? Правильно? Могли?
2: Для нас пока что этот вопрос останется...
4: Дерево. Из-за дерева могли поругаться. Правильно?
2: Да, кстати.
4: Из-за мема сидим с бобром за столом.
2: И он такой, ты бобер, нет, ты бобер. Понимаешь, вот это вот. Да, об этом мы узнаем, наверное, когда-нибудь. А я точно знаю, что через 5 минут мы вернемся к тебе с дорожной обстановкой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Улыбаемся и пашем, можно так сказать, да, в начале новой рабочей недели. Ребяточки, 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Далее подробно.
1: В ближайшие полчаса, смотри, что нашел. Расскажем, как и где можно быстро узнать точное время своего рождения, если родители немного подзабыли.
3: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о самых бесполезных покупках.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска местами затруднено. Например, по МКАДу от улицы Мазурова до Каменной Горки. Время проезда 13 минут. А также по улице Кабушкина от улицы Машиностроителей до Партизанского проспекта. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: На самом деле очень круто, что мы отошли просто от полезной информации и добавили к нему что-то интересное, да. Необычное. Да. То, что точно тебе никто не расскажет и вряд ли где-то попадется просто так на просторы интернета. 9 утра, 38 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, как и где можно быстро узнать точное время своего рождения, если, например, родители подзабыли.
0: Смотри, что нашел.
2: А все очень и очень просто. Если вам нужно, не знаю, там, для каких-то целей, девушка ваша у вас спрашивает, или вы, девушка, вам нужно там прогуглить ваши какие-то астрологические прогнозы,
3: Да.
2: Выручит вас один государственный орган.
1: О.
2: Эти сведения, то есть, да, точная дата рождения, есть в документах родильных домов и больниц. Но вот там они хранятся всего лишь 25 лет. А вот беспроигрышным вариантом является ЗАГС. Но здесь нюанс. Вы должны родиться в 1997 году и после, потому что именно с этого года в записях актов о рождении начали указывать время. Что вам нужно? Всего лишь паспорт. Берете паспорт и идете, спрашиваете все, что вам нужно. Ну, еще, например, вам нужно обратиться в ЗАГС, либо в ЗАГС по месту постоянной регистрации.
3: Я так понимаю, что мне остается уповать только на маму.
1: Нет.
3: 25-27 лет, как бы ни туда и ни сюда не попадаю. А вообще интересно, это натальные карты были настолько развиты уже в 97-м, что начали с этого года именно вот доподлинно, до каждой минутки вот эту дату рождения сохранять. И вообще, есть ли мама, которая забыла? Или Паша, вот ты рассказывал, да, у тебя же бирочка эта есть?
1: Да, конечно. Конечно, у мамы есть.
3: Это, с пальчика эта вот штучка. У Юли, уверен, тоже, как бы, если позвонить,
2: да,
3: написать.
2: Да, но она уже выцвела, там ничего не видно.
3: Ну вот, так что...
1: Не, у меня на, там, чуть ли, там чуть ли не на куске кожи татуировку набили, не, знаешь, брат, она такая
3: так
1: прям.
3: Так и ты ж богатырь был сразу, 2 метра 800 килограммов. Здоровый, румяный, розовый.
2: Идите в ЗАГС.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
6: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
5: Мой совет. Лечись, сосед.
7: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеют противопоказания показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм Беларусь».
0: Реклама. Радиус FM.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:47 в Беларуси. Всем доброго утра. Пробудители на Радиус FM не останавливаются. И мы считаем, что чуть-чуть настроения еще нужно добавить. Я предлагаю прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
1: Ребят, начало лета, все, сезон. Мы переехали с моей второй половинкой в, так скажем, место, где очень много открытых площадок. Баскетбольное, футбольное. Я в прошлом году, как вот этот вот истинный спортсмен, мы едем в спортивный магазин, я покупаю себе крутой баскетбольный мяч. Все, думаю, я буду играть. Даже...
2: Доигрался?
1: Я вам так скажу, даже не распаковал. Это мяч, который еще об пол ни разу не ударился, даже в доме. Ты прикинь?
2: Запылился твой мяч.
1: Да нет, он где-то в шкафу лежит, и думаешь, до него даже пыль не добралась.
3: И знаешь, что обидно? Когда ты себе покупаешь беговую дорожку, на нее хотя бы одежду можно вешать красиво, понимаешь, она не мнется. А мяч, ну, никак в быту.
2: Ни туда, ни сюда.
1: Кстати, у нас это семейное. У меня сестра в прошлом году купила беговую дорожку, и мы, когда приезжаем к маме в Лепель, мама говорит, когда вы заберете эту беговую дорожку, она мне место занимает.
3: Классик.
1: Да, слушай, у меня это семейное получается. Вообще бесполезные покупки, вот, которые вы храните, это база.
3: Да.
1: Мне кажется, у каждого хотя бы маленькая безделушка, но есть. А вот интересно, что Ии скажет по этому поводу.
4: У людей дома полно вещей, которые вообще не нужны, но выбросить их почему-то невозможно. Потому что мозг живет с установкой, а вдруг пригодится. Например, коробка от техники. Телефон уже 3 года как сломан, а коробка лежит, как семейная реликвия. Есть пакет с пакетами. Никто не знает, зачем их столько, но выбросить — это уже разрушить экосистему. Отдельный уровень — тренажеры или гантели, купленные для новой жизни. Они грустно стоят в углу. Многие хранят странные сувениры. Камень с моря, билет из кино 2017 года, кружку с отколотой ручкой. Пользоваться нельзя, выбросить жалко. Эмоциональный мусор. Самое смешное, люди искренне уверены, что когда-нибудь это понадобится. Потому что выбросить вещь — это признать, что покупка была бесполезной. А человек к такому морально не готов.
1: Я вот, знаете, жду, пока постарею, и а вдруг понадобится, оно понадобится, вот какая-нибудь палка, которая
3: лежит у меня. Ходунки у тебя есть, что ли?
1: Что?
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра. И не просто 10 утра, а 10 летних утра. На календаре 1 июня 92 дня начали свой отчет.

0: Вперед, пожалуйста, проведи это лето с кайфом.
1: Мы желаем тебе самого прекрасного начала лета, самого прекрасного начала недели, самого классного понедельника. Ну а каждый будний день, как и обещаем, с 7 до 10 утра будем тебя рады, дарить подарки и слушать самую топовую музыку.
2: Ну а на Радио СФМ продолжается первый летний отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
3: Привет, пробудители, в Беларуси 10 часов и 1 минута. Полина Тарасевич прямо сейчас поделится самыми актуальными новостями к этому часу.
4: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько детей живет в Беларуси и об аномальной жаре в Европе.
5: В радиусе новостей.
4: Президент Беларуси прокомментировал заявление Киева о якобы 500 потенциальных целях на белорусской территории. Александр Лукашенко назвал это трёпом. Белорусский лидер подчеркнул, украинские военные не хотят войны с Беларусью, потому что это дополнительные 1500 километров фронта. Президент также заверил, белорусских солдат не было и не будет на Украине. Каждый пятый житель Беларуси – ребенок до 18 лет. Всего в стране проживает более 1 миллиона 700 тысяч детей. Насчитывается около 120 тысяч многодетных семей, где воспитываются свыше 390 тысяч детей. Поддержка семей с детьми остается приоритетом. Так, государство предусмотрело 11 видов пособий. На выплаты семьям в этом году запланировано 3 миллиарда 700 миллионов рублей. В Белавии изменилась стоимость провоза лишнего багажа. Услугу можно платить при покупке билета на сайте после покупки в разделе «Статус бронирования» в офисах продаж или у агентов. Оформить багаж онлайн нужно не позднее, чем за 2 часа до вылета. Онлайн-покупка выгоднее, чем в аэропорту. Стоимость зависит от маршрута и способа оформления. Аномальная жара в Европе. Во Франции и Германии температура превысила 35 градусов, в Испании приблизилась к 40. В Португалии объявлен желтый уровень опасности. Причина – мощный субтропический антициклон из Африки. На юго-востоке Англии без воды остались 20 тысяч семей. Во Франции жертвами жары стали 7 человек. В одной из школ температура поднялась до 54 градусов. Дети теряли сознание. Во Франции за месяц напечатали на 3D-принтере дом с 12 квартирами. Это первый дом в стране, где все несущие конструкции напечатали прямо на стройплощадке. Окна и проводку устанавливали люди. К слову, компания уже планирует напечатать дом на 40 квартир. Все для того, чтобы ускорить процесс и снизить затраты. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
13: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
12: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 10:32. Если вы, как и Ники Минаж и Дэнс, ловите сегодня поцелуй от незнакомцев на улице, пока мчитесь на работу, это значит, что 1 июня все-таки наступило, лето в самом разгаре. Я поздравляю тебя с этим крутым событием, которое действительно нас сегодня будет улыбать. Я надеюсь, что сегодня и мы будем в ответ всем дарить наши улыбки, поцелуи и как можно громче делать Радиус FM, потому что поводов у нас сегодня улыбаться много. Обо всем по порядку сегодня будем с тобой разбираться. Меня зовут Кирилл Громов. Не сбавляем темпы. И сегодня в этот понедельник, несмотря на то, что многие говорят, что это день тяжелый, мы развеем эти мифы, потому что у нас сегодня а. топовая музыка, б. крутая информация и еще один классный пункт. Очень много нас сегодня ожидает розыгрышев в эфире, поэтому обязательно подключайся к нам, подписывайся на все социальные сети Радиус FM, делай динамики погромче, и мы прямо сейчас с тобой узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле днем 20-22 тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 со знаком «плюс», но в Бресте сегодня теплее, всего 22-24 выше нуля.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
4: They say the

0: Рокеры Изабелла Мелкман и их Broken String, что в переводе означает «порванные струны», и сразу чувствуется, с такими струнами сердце бьется чуть быстрее. И, кстати, интересный факт, этот трек — настоящая драма для ушей и для души, ведь Broken Strings — это словно о том, что иногда в жизни что-то ломается, и тогда приходится собирать осколки, чтобы снова верить чудо. Разве не похоже на наши летние планы? Иногда все кажется разбитым, но солнечный сезон — это шанс снова смазать свою жизнь яркими красками. И поздравляем, кстати, всех с первым днем лета, пусть оно будет ярким, солнечным и полным незабываемых приключений, а еще с Днем защиты детей и тем, кому нет 18, с профессиональным детским праздником. И чтобы этот праздник сегодня вот прям по-настоящему чувствовался, делай Радиус FM погромче, потому что сразу после нашего небольшого рекламного блока мы продолжим с ребятами из Crash Adams. Они участят твое сердцебиение. Сегодня оно действительно будет биться в такт, потому что трек New Heart на низком старте и готов зажечь тебя с ног до головы. Так что будь вместе с нами и оставайся на волне топовой музыки.
1: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11.00, понедельник, и мы официально открываем новый час на Радиус FM. Огромнейший тебе привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и я готов разогнать ту рабочую неделю вместе с тобой. Ну, 11 часов. Понедельник — это то самое время, когда первый утренний кофе уже перестал действовать, а до обеда остается еще целая вечность, и мозг уже в этот момент отчаянно пытается вспомнить, чем он занимался в выходные, и наотрез отказывается понимать, чего от него хотят в этих рабочих чатах. Тем более, что прямо сейчас мы врубаем наш фирменный музыкальный нон-стоп. У нас впереди с тобой 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. И вот среди этих топовых исполнителей мы с тобой послушаем Набу и Муния с треком «Slow Down». Также у нас будут главные романтики стадионов Танесса Барен, «Died on the Inside». Ну и через пару минут потрясающий стильный электронный коллаб от прекрасный Naked и Portugal The Man Glide. Прибавляй громкость динамика, лови этот мощный заряд энергии и не забывай заходить на наш сайт radiusfm.by в раздел музыкального тестирования. Голосуй за любимые треки, сам решай, что будет звучать на лучшей радиостанции страны, и получай крутые бонусы. Тем временем в Беларуси 11.00. Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, куда отправить ребенка на лето, и о пластыре, который поможет отслеживать состояние плода в утробе.
0: В Радиусе новостей.
2: Налоговая напоминает, сегодня последний день уплаты подоходного налога за 2025 год для тех, кто подавал декларацию самостоятельно. Речь идет о доходах из-за границы, от продажи второй квартиры, второго автомобиля, криптовалюты или сверхдоходов.

0: худор. В случае неуплаты начисляют пеню или штраф. Не тяните до последнего. Лето началось, и вместе с ним стартовала оздоровительная кампания. В Минске отдохнут более 80 тысяч школьников. Всего по стране будет работать около 5500 лагерей, из них 1000 с круглосуточным пребыванием. Оздоровиться смогут более 400 тысяч детей. А еще в столице впервые запустили проект «Лето-бум» – квест по безопасному поведению. Белорусское мороженое появилось в Шанхае. Там открылся первый в Китае магазин белорусского мороженого. Это событие стало результатом реализации соглашения о сотрудничестве между белорусским предприятием и китайской компанией. Оно было подписано в 2025 году. На Байконуре может появиться точная копия лунного городка. С инициативой выступил глава администрации, и идею обсуждают с Роскосмосом. Туда хотят заселить молодых специалистов для изоляционного эксперимента. Это может дать толчок космической отрасли и увеличить туристический поток в десятки раз. Ученые создали умный пластырь для беременных. Он крепится на живот и непрерывно наблюдает за плодом в реальном времени. Устройство позволяет не пропустить изменения кровотока и другие важные сигналы. Сейчас пластырь требует внешней электроники, но команда работает над беспроводной версией. Технология поможет рано выявлять осложнения и предотвращать мертворождение. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – завершить тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле 20-22 со знаком плюс, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23. В Бресте 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодавай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: На волне Радиус FM Console Training Track Take Me to Infinity. Если ты сейчас задумываешься, куда тебя уносила эта песня последние несколько минут, не переживай, это штатный эффект. Take Me to Infinity стал одним из тех редких электронных треков, которым спустя годы после релиза получают вторую волну популярности благодаря коротким видео и социальным сетям. И многие услышали его впервые именно там, хотя трек появился гораздо раньше. А еще название песни сегодня звучит особенно актуально. Первый день лета — это же ведь тоже своего рода путешествие в бесконечность. Впереди 92 дня, чтобы успеть отдохнуть, нагуляться, загореть, влюбиться, съездить в отпуск или хотя бы, наконец, использовать тот солнцезащитный крем, который лежит дома с прошлого года. И астрономы, кстати, сообщают, что этим летом любителей ночного неба ждет сразу несколько ярких метеорных потоков и красивых наблюдений за планетами, так что название Take Me to Infinity может стать вполне реальным планом на теплый вечер. Поднять голову вверх и немного посмотреть на бесконечность над собой. Ну а прямо сейчас узнаем, пора ли доставать солнцезащитный очки или все-таки зонтик. В эфире прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле днем 20-22 тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве сегодня плюс 21, плюс 23, ну а в Бресте до 24 градусов.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Religion вообще довольно смелое название для начала лета, потому что у многих уже появилась новая религия дожить до отпуска, не пропустить ни одних выходных и свято верить в хорошую погоду. Интересно, что для Faithless электронная музыка давно стала настоящим культом. Их треки собирали огромные фестивали еще тогда, когда многие нынешние звезды только учились ходить. А сотрудничество с Биби Рексой стало красивым мостиком между разными поколениями танцевальной музыки. И, кстати, в мире сейчас набирает популярность необычный тренд. В силу нашего трека все больше людей устраивают себе так называемые цифровые выходные, когда на несколько часов или даже дней отключают уведомления из соцсети. И, судя по отзывам, это работает лучше многих мотивационных курсов. Так что, если лето вдруг захочется перезагрузиться, возможно, новая религия. Это счастье, и, в принципе, не в телефоне оно заключается, а в хорошей компании, музыке и свежем воздухе. Ну а на Радиус FM мы продолжаем собирать для тебя только правильные музыкальные ритуалы. Совсем скоро в нашем эфире Марк Дэн и Джованни Ричи «Let Me Die», а также послушаем авторскую программу от Натальи Ленской, где узнаем много полезного об отношениях. Вселенские истории прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Даша. В детстве ее часто хвалили. Такая хорошая девочка. Не перебивала взрослых, не спорила, быстро соглашалась и почти всегда делала так, как от нее ожидали. Взрослые радовались, с ней нет проблем. И Даша действительно старалась их не создавать. Даже когда ей было неудобно или обидно, потому что хорошие дети так не делают.
3: Не понимаю. Ребенок послушный. Это же хорошо. Где проблема?
2: Проблема появляется там, где удобство становится условием принятия. Ребенок очень часто считывает: «Меня любят больше, когда я не мешаю. Когда я неудобный, я рискую потерять любовь или одобрение». И тогда он начинает подстраивать под социум не только поведение, но и свои желания.
3: То есть он учится быть не собой, а версией, которая устраивает взрослых?
2: Именно так. Психологи давно отмечают, если ребенку систематически не разрешают злиться, спорить, отказывать или выражать неудобные эмоции, он может вырасти с проблемой понимания своих границ. Снаружи он удобный, а внутри усталость, напряжение и ощущение, что его как будто нет. А удобные дети со временем становятся удобными взрослыми. Им сложно говорить «нет», сложно отстаивать себя.
3: То есть послушание в детстве может превращаться в жизнь без собственных границ?
2: Часто да, поэтому сразу обозначим. Ребенок имеет право быть разным, и спокойным, и злым, и уставшим. Далее, взрослым важно выдерживать детские эмоции, а не сразу их исправлять. Важно давать детям право выбора там, где это возможно. Одежда, занятия, мелкие решения – это формирует ощущение «я влияю».
3: То есть задача не в том, чтобы ребенок был удобным, а в том, чтобы он был живым?
2: Да, удобный ребенок – это часто просто ребенок, который научился не мешать. Но здоровое взросление – это когда можно быть разным и при этом оставаться принятым. И иногда самое важное, что можно дать ребенку – это не идеальное послушание, а право быть собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Что-что, понедельник? Нет, не переживай, он бывает только раз в неделю, хотя иногда кажется, что его специально растягивают до среды. Но есть и хорошая новость. Обед уже все ближе и ближе, а значит, жизнь постепенно налаживается. Если с утра кофе не помог, значит, пришло время для проверенного средства хорошей музыки. Тем более, что прямо сейчас на нашем сайте вовсю идет музыкальное тестирование. Проверь, насколько хорошо ты разбираешься в треках, артистах и любимых исполнителях. Возможно, именно ты тот человек, который узнает песню по первым двум секундам и поможет нам, конечно же, собрать самую лучшую музыку воедино в нашем эфире и заодно получить за это классный подарок. Но, тем не менее, ближайшие полчаса мы с тобой проведем топово, потому что у нас в запасе 10 топовых исполнителей без рекламы и разговоров, а среди них у нас сегодня Tokyo Hotel с треком How to Love. Ну а также с тобой послушаем команду Future X This Kind of Love. Ну и не менее классный топовый трек в нашем эфире от Rudimental и Khalid All I Know. Так что оставайся на волне топовой музыки, заряжайся позитивом, и мы стартуем в новый час. Тем временем в Беларуси 12 часов и 1 минута. Узнаем заодно самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как литовцы относятся к санкциям против Беларуси и какой мировой рекорд установили в Калифорнии.
0: В радиусе новостей.
2: Во Дворце независимости сегодня будут говорить о продовольственной безопасности. Александр Лукашенко проводит встречу с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюнем. Беларусь сотрудничает с организацией более

0: 20 лет. С ней же в стране реализуются 4 проекта на сумму в 470 тысяч долларов. Более трети жителей Литвы выступают за смягчение санкций в отношении Беларуси и за диалог с белорусскими властями, свидетельствуют результаты опроса, которые публикуют литовские СМИ. За смягчение санкций высказались 35% опрошенных, тогда как 30% респондентов высказались за то, чтобы сохранить их и нынешнюю политику в отношении соседней страны. Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в видеообращении. Глава армянского правительства подчеркнул, что работа продолжится, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом не станет неизбежным. Он также добавил, что решение будет принимать армянский народ на референдуме. Международный день защиты детей Гродно встречает ярко. Там устроили парад, где главные участники пока еще учатся делать первые шаги. В центре Гродно прошло красочное шествие детских колясок. К их оформлению подошли творческий дизайн, посвятили популярным профессиям или персонажам мультфильмов. А в Калифорнии отмечают другое событие. Ровно 100 лет назад родилась Мэрилин Монро. Ее двойники собрались в одном месте и побили рекорд Гиннесса. В акции приняли участие более 1000 человек, переодетых в знаменитый образ легендарной актрисы. Для участия в мероприятии необходимо было заранее зарегистрироваться, заплатить взнос 70 евро и получить костюмный набор, знаменитое белое платье, платиновый парик и бокал для мартини. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Радиус FM о погоде.
0: В Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле плюс 20-22, в Витебске, Гродно и Могилеве 21-23 выше нуля, в Бресте 22-24 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай», далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Партнер прогноза погоды – «Белбетфест».
6: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12:31. И вот скажите честно, у кого сейчас случился флешбэк? Кто-то вспомнил отпуск, кто-то выходные, а кто-то увидел календарь. И ностальгия прям такая, что сегодня понедельник. И это уже флешбэк, который хотелось бы точно пропустить. Вообще понедельник и флешбэки отлично работают вместе. Только соберешься продуктивно трудиться, как в голове внезапно появляется картинка. Диван, сериал, поздний завтрак и полное отсутствие рабочих чатов. Эх, были времена буквально вчера. И, кстати, ученые говорят, что музыка действительно помогает вызывать воспоминания намного ярче, чем фотографии или запахи. Так что, если этот трек напомнил тебе о каком-то хорошем моменте, значит, все сработало как надо. И надолго в прошлое мы не улетаем, нужно еще разобраться с настоящим и, в частности, будущим. Например, узнать, стоит ли сегодня брать с собой зонтик или солнцезащитные все-таки очки. Прям по курсу у нас прогноз погоды, после которого мы продолжим с тобой в компании Шаус и Кап Спорт с треком «Only You».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске и Гомеле днем 20-22 тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 21, плюс 23, ну а в Бресте сегодня теплее всего 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 12 часов 39 минут. У нас стартует фирменная игра Gift Time. И сегодня у нас на кону набор вкусного ароматного чая Такамори. Отличный повод сделать свои чайные паузы еще уютнее. Но что нужно сделать? Все очень просто. Заходи в телеграм-группу Радиус FM, подписывайся внизу группы, ищи значок сообщения и готовься отправить правильный ответ на вопросы. Вопрос сегодня у нас связан с одним из громких хитов последних лет. Совсем скоро в эфире прозвучит у нас Бенсон Бун в ближайшую минуту. Его трек Beautiful Things. И пока будет играть этот трек, вот ответь мне на вопрос, сколько прослушиваний набрала песня Beautiful Things на Spotify? Вариант 1 – 2 миллиарда 900 миллионов. Вариант 2 – более 5 миллионов 900 тысяч прослушиваний. И вариант 3 – более 7 миллиардов 800 миллионов прослушиваний. Выбирай правильный вариант ответа и присылай его прямо сейчас в телеграм-группу Радиус FM. И уже через два топовых трека мы подведем итоги и узнаем имя обладателя нашего вкусного подарка – набора чая Такамори.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Kunst der Fils London. Galaxy.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, пришло время подвести итоги нашего Gift Time на Радиус FM. Спасибо всем, кто присылал свои ответы в нашу телеграм-группу Радиус FM. Сообщений было действительно очень много, а значит, вы внимательно слушаете эфиры, отлично разбираетесь в музыке. Напомню, вопрос у нас был следующим. Сколько прослушиваний набрал трек Бенсона Буна Beautiful Things на Spotify? И правильный ответ — это вариант 1. Более 2 миллиардов 900 миллионов прослушиваний. И сегодня обладательницей вкусного и ароматного набора чая Такамори становится прекрасная Азлени Елена Валерьевна. Лен, поздравляем тебя от всей души. Эти аплодисменты для тебя. Пусть чай Такамори будет ароматным, настроение отличным, а любимая музыка от Радиус FM делает твой каждый день приятным и незабываемым. Ну а для всех вас напомню, если тяжелый день позади, на помощь всегда приходит Такамори. Легко сказать «да» новому дню вместе с Такамори. Такамори Бай, выбирай свое настроение.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
2: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: И вот как же красиво звучит эта фраза. Первый день лета официально запущен. И если ты все утро ждал какого-то особенного ощущения, то вот оно. Теперь можно с чистой совестью строить планы на отпуск прямо во время работы. И 1 июня день удивительный. С утра кажется, что впереди целое лето, а потом моргнул пару раз и уже выбираешь, где встречать Новый год. Поэтому предлагаем не терять времени и начинать наслаждаться летом прямо здесь и сейчас. Тем более, что на Радиус FM начинается очередная порция отличного настроения. Впереди у нас 10 топовых треков подряд. Без рекламы, разговоров, только музыка, энергия и правильный летний вайб. И среди участников нашего музыкального забега ее ласт-треком «Хамай». Ребята, которые умеют превращать любой день в маленький музыкальный праздник, это Fast Boy. И, конечно же, послушаем Chain и трек «Макиба». Ну и раньше всех в нашем эфире парень, который отправился в сольное плавание из группы Måneskin, и у него это получается очень круто, и он нам дарит настоящую уже летнюю атмосферу. Трек, который прямо сейчас очень актуален, это Next Summer. Ты слушаешь Радиус FM. Кстати, не забывай про наше музыкальное тестирование, которое сейчас идет вовсю на сайте. Обязательно голосуй за те треки, которые тебе по душе. И в скором времени среди всех участников музыкального тестирования мы разыграем классные подарки. Ну а тем временем в Беларуси 13 часов и 1 минута. А сейчас слушаем Влада Кучко, который готов поделиться самыми актуальными новостями.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, что изменил Нацбанк Беларуси и как во Франции отреагировали на кражу арт-объекта.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цуй Дуньюем. На переговорах президент заявил, что попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси, поэтому всякие санкционные ограничения очень негативно влияют на обеспечение людей планеты продуктами питания. Сегодня снижается ставка рефинансирования.

0: Национального банка на 0,5%. Последний раз она уменьшалась 11 месяцев назад. В Нацбанке решение поясняют замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике. Кроме того, Нацбанк сегодня вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты и актуальный год выпуска. В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей. Поступление экологичного транспорта из КНР сегодня бьет все рекорды. Десятки тысяч электрокаров экспортируются для спасения местного авторынка. Связывают это с резким подорожанием топлива, поэтому потребители выбирают альтернативу. Арт-объект «Комедиант», представляющий собой прикрепленный скотчем к стене банан, похитили во французском городе Мец. Руководство музея сразу же обратилось в полицию с заявлением о краже. Но в учреждении подчеркнули, что главная ценность произведения заключается не в самом банане, а в сертификате подлинности. После исчезновения фрукта его оперативно заменили новым. Арина Соболенко сыграет за выход в 1/4 финала открытого чемпионата Франции по теннису. Белоруска ранее без проблем справилась со своими соперницами и дошла до 4-го круга престижного турнира. Ей сегодня будет противостоять экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака. Игра запланирована на 21:15 по минскому времени. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыграем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет тебя на radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 22-24. В Витебске и Минске 8-10 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 13.33 на волне Радиус FM. У нас Джиджи Д'Агустино с треком In My Mind. И эта песня, которая появляется, в принципе, в нашем эфире очень часто, становится хитом и постепенно исчезает. А есть In My Mind, трек, который уже несколько поколений слушателей периодически находят заново и снова поднимают чарты. Кстати, интересный факт, версия от Дайнаро стала мировым супертреком благодаря переосмыслению классического танцевального звучания. И в итоге трек покорил десятки стран и набрал миллиарды прослушиваний по всему миру. А еще это одна из тех песен, которые люди узнают буквально с первых секунд. Ну а пока музыка звучит не только In My Mind, но и на сайте radiusfm.by, напоминаем про наше большое музыкальное тестирование. Проходите его от начала и до конца, выбирайте треки, которые вам действительно нравятся, отвечайте на вопросы и помогайте нам делать эфир еще лучше. И самое приятное, совсем скоро среди всех участников, которые полностью пройдут тестирование, мы разыграем сразу 5 пар беспроводных наушников. Так что не откладывай это дело, заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальный тест и участвуй в розыгрыше. Ну а сейчас мы узнаем, какую погоду приготовил нам сегодняшний день. После прогноза погоды мы возвращаемся в эфир с Инной и Рекэбом и их треком «I'll be waiting».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью 7-9 градусов, днем 22-24. В Витебске и Минске ночью от 8 до 10 тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. Ну а в Бресте ночью 10-12 градусов, днем 22-24.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 13:40. Внимание! У нас стартует очередной раунд нашей игры Gift Time. И сегодня подарок действительно заряжает энергией. На кону безлимитный абонемент на целый месяц посещения фитнес-клуба «Адреналин». Целый месяц тренировок, движений и классного настроения. Хочешь забрать приз себе? Тогда внимательно слушай условия. Прямо сейчас заходи в нашу телеграм-группу Радиус ФМ, подписывайся, находи значок сообщения внизу экрана и готовься отправить свой ответ. Задание сегодня просто на первый взгляд кажется таким очень сложным, но все решаемо. Через несколько секунд в эфире прозвучит фраза, которую мы вырезали из известного мультфильма. И твоя задача угадать, из какого именно мультфильма эта реплика. Внимание, слушаем.
2: Смотря на мой шарм и красоту, все люди считали меня монстром. И я долго верил им.
1: И из какого же мультфильма прозвучала эта легендарная фраза? Вариант 1 – «Гадкий я», вариант 2 – «Шрек» и вариант 3 – «Храброе сердцем». Прямо сейчас быстренько высылай свою версию. Я жду, через 2 топовых трека подвожу итоги и вручу прекрасный абонемент на месяц занятий в фитнес-центре «Адреналин» кому-то из вас. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Гифт-тайм на Радиус FM.
1: 13 часов 47 минут. Пришло время подвести итоги нашей игры Гифт-тайм. Спасибо всем, кто присылал свои ответы и проверял свою мультяшную память. Сегодня нам нужно было угадать, с какого мультфильма мы вырезали фразу. И правильный вариант ответа — это действительно мультфильм «Шрек». Это значит, что безлимитный абонемент на целый месяц посещения фитнес-клуба «Адреналин» получает сегодня Анна Ваненкова. Ваши громкие овации, Ань, это тебе, все для тебя. И «Рассветы и туманы» ты получаешь абонемент на целый месяц посещения фитнес-клуба «Адреналин». Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. И еще один новый клуб открылся в Минске по улице Веры Харужей. К вашим услугам тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, поэтому для них действуют специальные выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином». Ну а мы не прощаемся. Спасибо, что были сегодня с нами на протяжении 4 часов. Это был отличный день на Радиус FM. С тобой был Кирилл Громов. До конца часа ловим в эфире Алекса Уоррена и его трек Ordinary, а в следующий час уже будешь врываться в компании Лёши Якимовича. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск.

0: 3 двойки, 3 единицы.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с адвокатом Минской городской коллегии адвокатов Викторией Корзун обсуждаем, кто несет ответственность за ребенка, когда вы его оставляете на других, как добиться выплат алиментов и защитить детей от буллинга в интернете и школе.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас на календаре 1 июня, понедельник, а за окном солнце. Вот знаешь, такое настоящее летнее солнце. Ну и по правде говоря, понедельник сегодня ну совсем не ощущается тяжелым, согласись. Ну слишком уж подкупает вот эта свежая зелень, теплый ветер, солнышко. И, к слову, сегодня у нас отмечается День защиты детей. Хоть мы давно выросли с тобой, ну где-то внутри обязательно живет тот самый мальчишка или девчонка, которые точно знали, что лето — это счастье. Вот смотришь на улицу и как будто сам вот на секунду становишься беззаботным. Ну, честное слово. Ну и чтобы это настроение у нас не улетучивалось, давай устроим наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков без рекламы и разговоров. Только ты и музыка. Послушаем с тобой трек под названием «I Adore You» от Араш. Также в эфире у нас прозвучит трек «Be Mine» от Offenbach. Ну и самым первым к нам залетит Крэш Адам с треком «New Heart». В общем, располагайся поудобнее, мы тут с тобой надолго, но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, как чаще всего называют детей в Беларуси и какую систему безопасности домов тестируют в Бресте.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. Сегодня это уже вторые переговоры в графике президента. До этого белорусский лидер принимал у себя главу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Обсуждали мировую продовольственную безопасность. С Олегом Кожемяко Александр Лукашенко говорит о перспективах взаимодействия. Беларусь и Приморье в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, заявил президент. Каждый год 1 июня в мире отмечается международный

0: Международный день защиты детей. Белстат подготовил тематический обзор. Как оказалось, в моду снова возвращаются простые имена. Так самыми популярными для мальчиков стали Михаил и Александр, затем Матвей и Тимофей. С именами девочек похожая история. Который год наиболее популярным вариантом остается София, а вот дальше следуют привычные Мария и Анна. Замыкает топ-4 Ева. Новый подход к безопасности жилья впервые протестируют в Беларуси. Пилотной площадкой станет жилой комплекс «Южный квартал» в Бресте. Еще до заселения жильцов в квартирах установят датчики открытия дверей, а в коридорах – датчики движения. После этого владельцы смогут в любой момент поставить жилье под охрану, как на постоянной основе, так и только на время отпуска, командировки или другого длительного отсутствия. 72% французов считают, что преступность в стране вышла из-под контроля. Таковы данные опроса, который проводился на фоне недавней серии смертельных инцидентов, связанных с наркоторговлей. Во Франции регулярно происходят перестрелки между бандами наркодельцов. Традиционно такая преступность распространена в южных городах страны, особенно в Марселе и Лионе. Жители немецкого Гамбурга отказались от проведения Олимпиад в их городе. Свою позицию они высказали на референдуме. Явка на голосование составила почти 50%. Горожан беспокоят предстоящие траты на спортивные события, которые лягут на местный бюджет, а также рост арендных ставок и возможные проблемы с инфраструктурой. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,07. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу, и сейчас расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 22-24. В Витебске и Минске 8-10 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 21-23. В Бресте ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
7: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
8: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Уокер на Радиус FM. Трек о том, как важно оставить свет включенным для друга, который заблудился. Красиво, конечно, хотя в наше время, ну честно, жечь киловатты по вот нынешним тарифам ради чужих проблем, ну это уже высшая степень любви и дружбы. Но вообще круто, когда тебя готовы вот так подстраховать. Но, правда, вот в Китае с подстраховкой явно, ну, перегнули. В общем, там роботам-гуманоидам на заводах решили выдавать цифровые паспорта из 29 символов. Знаешь, зачем? Чтобы быстро вычислять по коду, какой именно железный человечек накосячил и там условно уронил палет. То есть восстание машин, ну, можно сказать, официально отменяется. Робот шел захватывать мир, но его поймали. Эх, проверили документы и заставили писать объяснительную. Так что, что могу сказать? Выдыхай. Даже если у тебя сегодня что-то валится из рук, помни, ты хотя бы свободный человек, а не там андроид с QR-кодом на лбу, которого сейчас лишают премии за разбитый ящик. Все будет отлично, мы прорвемся. Но чтобы тебе было проще планировать и сегодняшний день, и завтрашний, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, а днем местами будут грозы. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7, плюс 9, а днем плюс 22, плюс 24. В Витебске и Минске ночью у нас плюс 8, плюс 10, а днем 22, 24, выше нуля. В Гродно ночью от 9 до 11 тепла, а днем 21, 23 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком New Religion. Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: Пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Клан Карусель с треком Райт. Знаешь, вот трек чистый кайф. Вот музыка для того, чтобы красиво скользить по волнам. И вот тут даже ученые из Торонто выяснили одну забавную штуку. В общем, попытки постоянно быть счастливым, ну, так сказать, просто выжигают нашу силу воли. И тот, кто пытается радоваться через силу, увы, но быстрее срывается и наступает так называемый эмоциональный дефолт. Счастье, оно, знаешь, как песок. Чем сильнее сжимаешь кулак, тем быстрее этот песок утекает. Так что просто выдыхай, не надо мучить себя этим искусственным позитивом. Ты в порядке, я в этом уверен. На день идет своим чередом, а вот хорошая музыка всегда будет под рукой. Оставайся на Радиус FM, и совсем скоро послушаем с тобой авторскую программу от Ромы Савойска «Технодзен».
1: Задай ритм лету с Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если ты хоть раз общался по видеосвязи, то наверняка сталкивался с этим. Ты задаешь вопрос, а собеседник отвечает только через секунду-две. Или во время игры твой персонаж застывает, а потом резко телепортируется вперед. В такие моменты мы раздраженно говорим: «Какой ужасный пинг! Но что это за зверь-то такой, пинг?» Сегодня все подробно про него расскажу.
0: Технодзен.
1: Как обычно, предлагаю немного пофантазировать. Представь, что ты стоишь на краю глубокого ущелья и кричишь «Привет!». Ты делаешь вдох, кричишь и ждешь. Звук летит до противоположной скалы, ударяется о нее и возвращается к тебе в виде эха. Так вот, время, которое прошло с момента твоего крика до момента, когда ты услышал эхо, это по сути и есть пинг. В интернете все устроено точно так же. Когда ты нажимаешь кнопку на смартфоне, твой гаджет отправляет цифровой крик на далекий сервер, например, в Калифорнию. Сервер принимает его и отправляет эхо обратно. Это время измеряется в миллисекундах. Чем ближе сервер и чем лучше провода, тем ниже пинг и тем быстрее все работает.
0: Технодзен.
1: Что ж, сегодня мы пополнили свой технословарик еще одним, казалось бы, замудренным словом. Но на деле ничего сложного в этом нет. Главное — не бояться изучать что-то новое. Продолжим завтра, не прогуливай.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, понедельник у нас продолжается. 1 июня. У нас первый день лета. И, конечно же, празднуем сегодня День защиты детей. Праздник отличный, но, честно говоря, вот глядя на список задач в этот понедельник, ну очень хочется спросить, а кто вот защитит нас, взрослых, от этих бесконечных рабочих чатов и дедлайнов? И я предлагаю защититься самостоятельно, а именно хорошей музыкой. В общем, чтобы этот первый летний понедельник прошел максимально легко, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка треков подряд без рекламы и лишних разговоров. Послушаем с тобой Мишу Миллера и Алекс Виля с треком «Бам-бам». Также к нам в эфир залетит Cyril с треком «Stumbling In». Ну и самым первым послушаем Марк Дэн и Джованни Ричи с треком «Let Me Die». В общем, смотри, прямо сейчас берешь, откладываешь в сторону все свои документы, дедлайны и тому подобное, выкручиваешь громкость на максимум и просто ближайшие 30 минут расслабляешься. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.02. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу про вакантное место тренера хоккейного минского «Динамо» и про разговор Путина и Пашиняна.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Беларусь посетил директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюн. Он встретился с Александром Лукашенко. Обсудили, чем Беларусь может быть полезна для всемирной организации.
3: Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе разговора лидеры обсудили решения, которые были приняты в ходе саммита ЕС в Казахстане. Напомню, что там обсуждались намерения Еревана вступить в Евросоюз. Лидеры стран-участников ЕС призвали Армению провести референдум на эту тему в ближайшее время. В США жительница штата Алабама Ники Адамс потратила 3 месяца на то, чтобы воссоздать в своем доме точную копию кухни из «Симпсонов». Ремонт включал покраску бытовой техники и полов, а также

0: добавление тематических деталей, например, занавесок с кукурузным орнаментом. Свое желание сделать такой ремонт она объяснила ностальгией. Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера Минского «Динамо». Срок действия контракта истек 31 мая. Российский специалист продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. «Благодарим Дмитрия Квартального за путь, пройденный вместе с нашей командой», говорится в сообщении пресс-службы «Зубров». Имя нового наставника пока не называется. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью 7-9 со знаком «плюс», днем 22-24 градуса тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 9-11 выше нуля, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: J.P. Cooper с треком Perfect Strangers. Красивая история про идеальных незнакомцев. Но вот давай честно, в реальной жизни все эти поиски идеала, ну, честно говоря, только портят нервы. И вот ты ведь тоже иногда, ну, так сильно боишься накосячить, что в итоге вообще ничего не сделаешь. Так что, слушай, забей. Тут американские ученые провели исследование и выяснили, чтобы реально преуспеть, надо просто, ну, слегка занизить планку. Они там, в общем, на примере рыбаков все изучали. Оказывается, тот, кто сразу садится на первое нормальное место, ловит много рыбы. А тот, кто 3 часа ищет то самое идеальное место, уезжает домой с пустым ведром. Так что планка чуть выше среднего — это идеальный баланс. Так что давай расслабляйся, ты все делаешь правильно, даже если сегодня не заработал свой первый там миллион или миллиард. Это самое главное в этом деле — это двигаться. Ну и давай глянем, какая нас погода ждет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, а днем будут местами грозы. В Могилеве и Гомеле ночью +7, +9, а днем +22, +24. В Витебске и Минске ночью от 8 до 10 тепла, а днем 22-24 со знаком плюс. В Гродно ночью 9-11 выше нуля, а днем +21, +23. И в Бресте ночью +10, +12, а днем +22, +24.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

ошибки, когда нас дергаются нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

0: Эбен с треком Hollow на Radius FM. Трек про то самое состояние, когда внутри абсолютная пустота. Вот когда выгорел настолько, что даже вот эти спам-звонки от роботов тебя больше не раздражают. Ты просто слушаешь их до конца, потому что, ну, чтобы хоть с кем-то побыть на связи. Но вообще мы катастрофически не умеем экологично, так сказать, пустовать. В общем, психологи из Вирджинского университета доказали, что если человека оставить в пустой комнате всего на 15 минут, каждый четвертый добровольно начинает бить себя легким током, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. В общем, дай себе выдохнуть. Эта пустота — это просто пауза перед хорошим, таким мощным рывком. Ты совсем разберешься, я в тебя верю. Ну а топовую музыку для перезагрузки я тебе обеспечу. Ты на Radius FM, не переключайся.
1: Лови топовый момент этого утра.
2: Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Radius FM. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: The Way I Lie.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
2: 10 топовых треков нон-стоп.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Hello, ну что ж, сразу хочу тебя поздравить с началом лета. У нас сегодня понедельник, все так же 1 июня, и на календаре праздников у нас День защиты детей. И на самом деле это хороший повод вспомнить, вот как в детстве мы мечтали поскорее вырасти и делать все, что захочется. Ага, особенно в понедельник на работе. Ну что ж, я предлагаю устроить небольшой бунт и защитить себя от взрослых забот, ну хотя бы на время нашего нон-стопа. В общем, чтобы этот первый летний понедельник пошел по твоему сценарию, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin'. Также в эфир к нам залетит One Republic с треком Give Me Something. Give me something. Ну и самым первым в твоей динамике залетит KDDK и Alex Salto с треком One and Two. Ну что ж, я предлагаю тебе прямо сейчас сделать паузу во всей этой рабочей суете, прибавить громкость там в наушниках, колонках, в общем, в твоих динамиках и просто кайфануть. Но перед этим быстренько-быстренько пробежимся по всем актуальным событиям. В Минске 16 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
4: Да, сейчас расскажу, какая очередная страна вводит запрет на соцсети для детей и каким откровением поделилась Лариса Долина.
1: В радиусе новостей.
4: Развитие сотрудничества Беларуси с российским Дальним Востоком обсуждали сегодня Александр Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Не обошли стороной и недавний визит президента Беларуси в КНДР.
5: Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали торговлю с КНДР. Потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
4: В Малайзии вступил в силу запрет на соцсети для детей младше 16 лет. Новое правило требует от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрения систем проверки возраста и блокировки возможности создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Ожидание результатов ЦЭ для многих выпускников едва ли не самая нервная часть вступительной кампании. Но в этом году узнать свои баллы станет проще. Как сообщили в РИКС, результаты централизованного экзамена будут бесплатно рассылать по СМС. Раньше за это СМС-информирование нужно было платить отдельно. Бесплатные результаты можно было посмотреть только в личном кабинете на сайте РИКС. Но с этого года для выпускников постарались максимально упростить процесс. Певица Лариса Долина рассказала, что испытывает романтические чувства, но предпочитает не раскрывать личность своего избранника. По словам исполнительницы, речь идет не о мимолетном юношеском увлечении, а о более глубоких чувствах, которые приходят жизненным опытом. «Влюблена, да, но не как девочка, а как взрослая женщина», — призналась исполнительница. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,76, 100 российских рублей 3,85, 10 китайских юаней 4,07. И в завершении пройди музыкальный тест и забери один из 5 наборов беспроводных наушников от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
6: Партнер выпуска новостей – сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь в западных районах ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью 7-9 со знаком «плюс», днем 22-24 градуса тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем плюс

0: 22-24. В Гродно ночью 9-11, выше нуля, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Партнер прогноза погоды – Билбетфест.
2: Время покупать! Билеты на Билбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Кэти Перри на Радиус FM. Трек о том, как мы все крутимся по кругу, как белки в колесе. И вот, знаешь, на автомате просыпаешься, приползаешь на работу, подходишь к кулеру попить воды, а стаканчиков опять нет. Вот знакомо, да? И я, кажется, нашел того, кто их ворует. В общем, в Индии 57-летний Сунил Джозеф собрал коллекцию из 858 бумажных стаканов и тем самым попал в Книгу рекордов Гиннесса. Раньше он копил телефонные карты. Но его рекорд побили, и, видимо, мужик психанул и переключился на стаканы. Вот представь картину. Жена кричит: «Вынеси мусор!» А он закрывает коробку грудью со словами: «Не трогай! Это экспонаты из 31 страны!» Но если серьезно, то меня это, честно, даже вдохновляет. Если чувак стал всемирно известным просто потому, что вовремя не выбрасывал посуду, то ты со своими планами на сегодня точно справишься. Ты все можешь, я в тебе верю. И здесь главное, чтобы погода не подкачала. И прямо сейчас слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, а днем местами будут грозы. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7, плюс 9, а днем 22-24 выше нуля. В Витебске и Минске ночью от 8 до 10 со знаком плюс, а днем плюс 22, плюс 24. В Гродно ночью 9-11 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Дум Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Сони Фодера, D.O.D. по битбаскам.

0: Поппи Баском с треком Think About Us. Вот сидишь такой, залипаешь в одну точку и думаешь, а вспоминает ли она обо мне? Да, вспоминает. И тут даже выяснилось, что наш мозг такой знатный манипулятор. Примерно через полгода он стирает из памяти весь бытовой негатив и оставляет только приятные воспоминания. Поэтому вот почему тебе вдруг начинает казаться, что бывшие были ангелами. Не ведись, это просто так называемый баг системы. Ты все делаешь правильно, так что не забивай голову этой ерундой. И давай лучше с тобой займемся делом. В общем, у нас на Радиус FM сейчас проходит классное музыкальное тестирование. Схема проста. Заходишь на сайт, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зашли, и автоматически становишься участником розыгрыша. На кону у нас 5 пар классных беспроводных наушников, а победителя выберем чисто рандомным путем. Так что шансы равны у всех. Но главный момент. Нужно пройти музыкальное тестирование до конца. Ну что ж, дальше в эфире у нас будет Толя Венская с ее автодрайвом. Она здесь будет уже в 17 часов, так что скучно точно не будет. Ну а мы с тобой услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте. Ровно в 2 часа дня, ровно до 5. С тобой был Леша Якимович. Желаю тебе классного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, абсолютно всех и каждого поздравляю с днем лета календарным. И как хорошо, что погода тоже совпала по своему летнему настроению, летнему вайбу в Минске сейчас. Ну, абсолютно комфортно. Такой теплый ветер и плюс 20, шикарные дожди, как вроде не ожидаем. Ну и ожидаем закат солнца уже после 9 вечера. Это поводы, конечно, оставаться на улице, гулять, наслаждаться погодой, наслаждаться летом. И ты знаешь, сегодня еще день защиты детей. Мне кажется, сегодня даже мы взрослые с таким детским выражению лица проводим этот понедельник. Все налегке, все на улыбке. Пусть так оно и будет дальше. А дальше 17.00 в Беларуси. У этой девушки очаровательная улыбка. Зовут ее Наташа Ленская. И она всегда приходит в студию не с пустыми руками. Наташ, привет. Какие новости принесла?
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу о том, что в Минске усилен контроль за оплатой парковок и как зумеры относятся к созданию семьи.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь может обеспечить едой около 100 миллионов человек. Об этом заявил гендиректор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Наша страна входит в число мировых лидеров по экспорту молочной продукции и поставляет около 40% произведенного в более чем 100 стран. Выделены три стратегических вклада Беларуси. Это производство калийных удобрений, потенциал в обеспечении продовольствием и сбалансированный подход к экологии. В Минске заработал мобильный комплекс контроля оплаты парковки. Он установлен на легковом автомобиле без проблесковых маячков. Специальная система сканирует номера машины и сверяет их с базой оплат. При первом нарушении данные фиксируют, если оплата не поступает. При повторном проезде инспектор оставляет подворникам информационный листок. Штраф за неоплату – одна базовая величина. Около 2300 минских школьников посетят лагеря труда и отдыха. Ребята от 14 лет будут выбирать пришкольные участки, сажать растения, ремонтировать мебель и книги. Во второй половине дня для них организуют развлекательную программу. Лагеря уже начали работать. Всего запланировано 4 смены по 15 дней. Такая форма занятости пользуется спросом. Это шанс заработать на карманные расходы и активно провести лето. Акции LG с начала года выросли в 4 раза. Инвесторы оптимистично реагируют на переход производителя в робототехнику и искусственный интеллект. Два дня подряд акции компании растут на 30% на фоне новостей о встрече председателя холдинга с главой NVIDIA. Обсуждают перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, рынок теперь больше верит не разработчикам нейросетей, а тем, кто строит для ИИ инфраструктуру. Зумеры все чаще не считают, что семья и дети – это обязательная часть жизни. Об этом заявил представитель Минпросвещения России. По его словам, для молодежи детство – это скорее проект, а родительство перестает быть обязаловкой. Создание семьи зумеры не воспринимают как ответственный шаг, поэтому и разводы их не удивляют. Модель семьи, где все крутится вокруг детей, уходит в прошлое. Ребенок теперь воспринимается как партнер, а не как тот, кого нужно опекать. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные

0: Аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью +7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью +8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем +21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
2: Партнер прогноза погоды «Белбетфест».
3: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.13, точное драйвовое. Ну что, покатили, классную новость нашла для тебя. Ну, вдруг ты думаешь такой, вот, машину забыл дома. Как же добраться на свидание, например, так красиво приехать, прям, чтобы у кого-то прям глаза закатились при виде тебя. Расскажу тебе, что в белорусском каршеринге появился новый статусный автомобиль. Для аренды доступен статусный Mercedes-Benz S-класс. В общем, крутая машина, скажу сразу, выглядит так стилево. Хочется ее рассматривать прямо. Седан заправляется дизелем, имеет полный привод и пневмоподвеску. А внутри, соответственно, полный люк. Салон с контурной подсветкой, вентиляция, подогрев сидений с кучей регулировок, панорамная крыша. Вот эта вот фишка мне нравится больше всего. А еще хорошая акустика. Ну и чтобы сесть за руль этого немца, водителю должно быть не менее 25 лет. Стаж вождения не менее 2 лет. А минута поездки обойдется в 3,57 рубля. Также доступна почасовая и посуточная аренда. Я же представляю, как очередь выстраивается за этим красавчиком. Ну, самое главное, чтобы вот таким же красавчиком он оставался как можно дольше. В общем, для этого нужно быть вежливым, внимательным. И это снова обращение ко всем тем, кто не только за рулем, но и сейчас гуляет по дорогам нашей столицы. Слушайте Радиус ФМ. Не забывайте улыбаться друг другу. Я улыбаюсь вам в ответ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22 точное драйвовое. Мы с тобой едем по этому прекрасному вечеру, вдохновляемся классной музыкой, конечно же, предстоящими интересными свиданиями. Одно из свиданий предлагаю сегодня провести на смотровой площадке, обзорной площадке в гостинице «Беларусь» на Сторожевской, 15. И это очень классная, доступная площадка для осмотра Минска с высоты птичьего полета. Высота, между прочим, 73 метра, а вид открывается панорамно на 360 градусов на Троицкое предместье, Свислочь, Верхний Город, проспект Победителей. Билеты обязательно приобретать, но они совершенно недорогие. На стойке регистрации ресепшн, после чего тебя специальный сотрудник сопроводит наверх на скоростном панорамном лифте. Это отдельное развлечение классное. Ну и этот лифт доступен до 23.00. Представляешь, вот гуляешь ты вообще в этом райончике, заходишь на смотровую площадочку и наслаждаешься потрясающим летним, как же я так рада произносить это слово, именно летним видом на наш замечательный город Минск. Еще раз напомню, в столице плюс 20. А вот куда направится столбик термометра уже завтра? Все подробности через 3 топовых трека в нашем эфире.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйво 18.32, еще несколько цифр, 20 градусов сейчас в Минске, светит солнышко, такой приятный ветерок, ну и закат солнышка случится после 21 часа, так что с тобой на максималках сегодня гуляем на свежем воздухе, наслаждаемся первым календарным летним днем, а как лето начнешь, так его и проведешь, так что что-то мне обещает, что все будет горячо, ну как минимум горячие треки будут для тебя 24/7, как всегда доступны в эфире Радиус FM Чимин в самое ближайшее время. Красотка и мами. Сразу после прогноза погоды Naked Portugal The Man. Я прям представляю себя идущей по дорожке в Минске. И вот так вот идешь, так, пританцовывая, потому что жизнь прекрасна. И погода завтра тоже чрезвычайно хороша.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну вот смотри, завтра же, да, в Минске комфортная 22-24. На секундочку, это повыше температура будет, чем даже сегодня. Далее тоже, да, плюс 24 в Витебске, столько же и в Могилеве. В Гомеле плюс 22, плюс 24 без осадков. А вот освежающий дождик пройдет в Бресте, здесь плюс 24. В Гродно тоже будет дождь, плюс 21-23.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: АМИ – акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи. radiusfm.by. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Автодрайв. 17.40, точно, драйвово, это Радиус FM. Сопровождаем тебя по этому потрясающему вечеру. Я не знаю почему, но у меня сегодня такое какое-то настроение приподнятое. Это, наверное, календарь так действует, потому что лето на календаре и погода абсолютно точно летняя. Надеюсь, что ты тоже сейчас на подъеме и готов вместе со мной играть и креативить. У нас классная рубрика «Кибертрек». Буквально через несколько песен в нашем эфире появится возможность выиграть, во-первых, чай Такамори. Классный, крутой. Неважно, жара на улице или холод, Такамори — это то, что нужно, чтобы либо охладиться, либо наоборот согреться, а еще чтобы объединиться вместе с коллегами, потому что на исходе рабочего дня распить вместе чашечку чая горячего Такамори — это то, что директор прописал, скажу так, друзья. Так что вместе со мной, пожалуйста, приобщайтесь к Такамори и, конечно же, приобщайтесь к нашему телеграм-каналу Радиус FM. Заходите прямо сейчас, отгадывайте наш кибертрек и ждите мой звоночек в эфире.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Наше

0: на Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:48 точное драйвовое. На связи моя тёзка Оля. Оля, привет.
2: Оля.
1: Здрасте. Хотя, привет, честно говоря, у тебя такое настроение, что впору тебя представляют так: Оля-ля, на связи. Почему Оля-ля? Потому что Ольга в отпуске. Ольге все прекрасно. Слушай, как совпало классно. У тебя отпуск, на календаре лето, на градуснике тоже лето. Жизнь прекрасна, хочется петь. Ну, или знакомиться с кем-нибудь. Смотри, Оль, прямо сейчас предлагаю тебе познакомиться с моим ИИ-помощником. Зовут его ИИ-Игорь. Ну, скажи ему что-нибудь, он будет счастлив.
2: Рада познакомиться.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
1: Ну, в таком случае, Игорь прямо сейчас подготовил для тебя какой-то очень популярный трек. Ну, как ты его переделал, вот так вот, понимаешь? А тебе нужно всю эту историю разгадать, хорошо? Поэтому настрой свои ушки, а я настраиваю Игоря. Поехали.
3: Загружаю трек.

0: Ого! Ну, в общем, он взял текст одной популярной песни, вот так вот переделал им музыку, и, соответственно, я бы сказала, ну, такими синонимами, что ли, апеллируют.
1: Есть у меня одно предположение, а что это Анна Асти.
0: О, и она же какая такая богиня? Она же...
1: Теперь он пьяный по твоей вине. Я забыла название песни. Богиня. Богиня.
2: И это правильный ответ.
3: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: Да, да, да. Ты просто царица 1 июня, царица нашего с тобой эфира прекрасного. Вот сразу чувствуется человек в отпуске. Вот ему хочется петь. Хорошо, Оля, я тебя поздравляю. Игорь тоже тебя поздравляет. Там тебя аплодирует. И чай Такамори мы тебе дарим. Абсолютно настоящий чай, то, что нужно.
1: Аппарат абонента выключен.
0: Это очередной сюрприз от Ольги. Она ушла. Она ушла по барам отмечать победу. Такое бывает, но ничего. Дозвонимся еще раз, расскажем, как получить чай Такамори.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
6: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
7: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
6: Мой совет. Лечись, сосед.
8: Диавен.
9: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
10: Диавен повышает тонус вен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет кожевые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».
2: Реклама.
12: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
12: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
12: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
12: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
12: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
13: I'm

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Лето, календарное, температурное, официальное, мне кажется, лето абсолютно во всех улыбках прохожих города Минска, потому что, правда, мы как дети становимся взрослые, радуемся этому дню и чувствуем, как будто что-то особое происходит в атмосфере, когда домой совершенно не хочется идти, хочется, конечно же, наслаждаться погодой, наслаждаться Минском и наслаждаться топовой музыкой радио СФМ, а еще наслаждаться своей удачей. Я уверена, этот день удачный для многих. Заходи, проверяй свою удачу у нас в телеграм-канале радио СФМ, разгадывай нашу Абракадабру и жди звоночек в прямом эфире от меня, от Оли Венской. Я тебя приглашаю не только в Абракадабру, но и в новый классный час. 18:01 в Беларуси. А у нас тут классная Наташа Ленская пришла и новости принесла. Наташа, привет.
2: Привет, далее расскажу, как в Минске отмечают День защиты детей и какие ошибки мешают похудеть.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси Приморский край удвоили товарооборот в первом квартале. Во время встречи в Совете Республики отметили положительную динамику партнерства Беларуси с Приморским краем. Там работает 15 фирменных магазинов с белорусскими продуктами. К концу года откроют выставочный сервисный центр «МАЗа». Стороны вернутся к проектам в молочном и птицеводческом хозяйствах. Договоренности подпишут на форуме регионов Беларуси и России. Политика Беларуси в поддержку семей с детьми беспрецедентна. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Андрей Лабович. Современные меры поддержки, пособия и нормы законодательства направлены на создание условий для формирования семей, особенно многодетных. Министр посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и отметил впечатляющие результаты. Детей, приехавших на колясках, здесь ставят на ноги. День защиты детей отмечают в регионах и в Минске. Так, в эти минуты праздник проходит в парке Горького. Для родителей и ребят мастер-классы, интерактивные площадки, игровые и спортивные локации. Праздничные и позитивные настроения создают музыкальные и танцевальные перформансы. Праздник детства развернулся и в Ботаническом саду Минска, где активности будут проходить до 19:00. Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий Израиля в Ливане. Тегеран также решил полностью заблокировать Ормузский пролив и активизироваться на других направлениях, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе. Сегодня премьер Израиля Нетаньяху поручил нанести удары по кварталу Дахия в Бейруте. Три фатальные ошибки мешают похудеть. Ставка на спорт без контроля питания, недосыпа и взвешивание. Эксперты утверждают, тренировки не компенсируют переедание. Более того, спорт разгоняет аппетит. Без 7 часов сна похудеть почти невозможно. Уставший мозг требует калорийного, а шансов выбрать брокколи вместо шоколадки почти нет. Убивает мотивацию ежедневное взвешивание. Врачи советуют взвешиваться раз в месяц или раз в 2 недели. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 7 копеек. Коммерческая информация предложения от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери один из 5 беспроводных наушников от Радиус ФМ. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас

0: Работа. Стабильный доход.
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии работы Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
5: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.15, точно драйвовая, и в Абракадабре на этой неделе главный приз – это брендированная паровая электрошвабра. Ура, ура, ура, все для того, чтобы процесс уборки занимал как можно меньше времени и просто доставлял при этом удовольствие, был максимально комфортным и удобным для тебя. Потому что все остальное освободишься все время. Предлагаю тратить на прогулки, на то, чтобы, конечно же, проводить это лето в движении под топовую музыку Радиус ФМ. Заходи, залетай в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Здесь для тебя наша абракадабра. Отгадывай ее по подсказочкам. Вот, например, первая подсказка. Всего 100 грамм этого содержит почти суточную норму витамина С, а это очень даже хорошо укрепляет иммунитет. И это на 90% состоит из воды, но при этом, правда, содержит не только витамин С, огромное количество полезных веществ. Также у этого насчитывается больше хромосом, около 56, чем у человека. О-о-о! Теперь понятно, почему это такая красотка. А еще такая вкусная. Ну, мне кажется, я сейчас выдам просто правильный ответ, но лучше его выдает ты мне в нашем телеграм-канале Радиус ФМ прямо сейчас, а потом поиграем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: На Радиус FM Автодрайв. Абракадабра.
3: А на связи с нами Андрей. Андрей, привет. Алло. Алло. Алло, алло. Андрей, выходи.
4: Алло.
3: Привет, привет. Андрей.
4: Да, здравствуйте.
3: Привет, Андрей. Была когда-то такая песня, я уж не помню всех остальных подробностей, но в силу работы на радио знаю в этом моменте. Андрей, скажи, пожалуйста, вот мы сегодня клубнику загадали. Ты уже в этом году клубнику распробовал?
4: А еще нет.
3: Еще
4: но
3: нет.
4: Сегодня как раз распробую. Вот пару ягодок с огорода родителей сейчас.
3: О, ты нашествие на огород родителей совершишь. А у них уже все созрело. Они у тебя там что, в Брестской области живут?
4: А, в Слуцке.
3: В Слуцке, так.
4: Минская область, но южнее.
3: А, ну, уже могут похвастаться урожаем, я так понимаю.
4: Ну, 5 ягодок нашли красных.
3: О, 5 ягодок небось держат для тебя специально, чтобы ты приехал. Именно ты попробовал первым, снял, так сказать, первый урожай, заценил. Хорошо, расскажешь потом, насколько вкусная в Слуцке клубника. Ну, а я расскажу тебе про то, что у тебя есть 7, давай так, ну, виртуальных клубничек, назовем это так. Сегодня за одной из которых прячется топовый трек Радиус FM. Твоя задача отгадать, за какой же клубничкой прячется этот трек? Назови циферку от 1 до 7. Поехали.
4: А, хорошо, пусть будет цифра 5.
3: Пусть будет цифра 5. Так, а с этой цифрой что-то связано?
4: Ну вот я решил, что 5 ягодок красных меня ждет. Вот, вдруг так совпало, что это счастливая цифра и тут будет.
5: Куда-то внезапно подевалось настроение. Пойду поищу.
3: Как-то маловато. 5 клубничек. Маловато, бери больше. Пробуй еще раз. Эту дивную историю. Так.
4: Хорошо, пусть будет цифра 4.
3: Пусть будет цифра... А так кто...
6: Не скоро понадобится психиатр.
3: Кто ж против-то, собственно говоря? Попробовать можно, но лучше попробовать еще раз назвать какую-то цифру.
4: Хорошо, цифра 6.
3: Цифра 6. А я вот что думаю? Ведь сразу бы уже было ее называть. Да. За нашей виртуальной клубничкой прятался OneRepublic проект. Ну что, с третьей попытки. Смотри, какая история. Андрей, мы всю неделю играем, да? У тебя будут конкуренты. Но кто знает, может быть, они хуже тебя сыграют. И поэтому ты будешь в пятницу нашим победителем. Но вот как раз-таки время покажет. А мы говорим тебе огромное спасибо за участие. Ждем от тебя тоже голосовое сообщение, где ты определишь, за каким номером ты спрячешь топовый трек Радио ZFM. Договорились?
4: Да, договорились.
3: Все, и привет городу Слуцку. Кстати, там вкусно не только, я знаю, клубника, но и молочная продукция тоже. Ням-ням-ням. Очень-очень-очень даже. Ну, а мы с тобой дальше пробуем этот вечер на вкус благодаря топовой музыке Радиус FM.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула-БАЙ.
2: Реклама. Абракадабра.
3: Ах, это клубника из Слуцка. Забыли, общаясь про клубнику с Андреем, послушать сообщение от Олеси, победительницы прошлой недели. Олеся, заходи в чат.
10: Привет, я Олеся, победитель Абракадабры прошлой недели. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 6.
3: Ну вот все, теперь сошлось. Ну что, ждем от Андрея тоже сообщение. Интересно, под каким номером он спрячет топовый трек Радиус FM. Но это предстоит узнать уже завтрашнему участнику. Так что подписывайся на телеграм-канал Радиус FM и разгадывай ежедневно нашу Абракадабру.
2: Радиус FM наше.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.35, точно, драйвовая, первый день лета, первый летний вечер официальный календарный. Прямо сейчас мы с тобой переживаем и столько приятного волнения внутри. И как будто ты знаешь, вот на лето все мы себе ставим какие-то цели. Мы себе тоже поставили такую мини-цель, по крайней мере, на первый летний день. Смотри, мы хотим познакомиться с тобой, а для этого нам нужно, чтобы ты подписался на наш аккаунт в Instagram Radius FM. Заходи, пожалуйста, прямо сейчас. Далее, смотри, какая история. У нас классная команда уже собралась, классная комьюнити в Instagram аккаунте. 13 162 самых классных фолловера, подписчика, наших топчиков самых. Ну, мы же топы в радиостанции, потом наши фолловеры — это топчики. Так вот, мы хотим, чтобы ты тоже был в нашем комьюнити, хотим тебя увидеть, хотим твои фоточки отлайкать и хотим тебе подарочек, тебе подписку вручить. Это Bluetooth наушники, они тоже такие маленькие, такие топчики, такие клевые-клевые, позволят тебе всегда оставаться, даже если вдруг ты на каком-то собрании, совещании, оп, наши маленькие наушники вставил Bluetooth в ушко и все равно слушаешь топовую музыку Radius FM. В общем, подписывайся прямо сейчас, и итоги подведем в 19.00. Да, я скажу, кому же мы вручим Bluetooth-наушники, брендированные от Radius FM, за подписку в Instagram-аккаунте. Еще раз напомню, наш аккаунт Radius, нижнее подчеркивание, FM. Мы такие классные. Мы тебе столько классных треков подарим. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, Fast Boy не пропустим. Тед Макрей. Эту красотку всегда приятно слушать в автомобиле на полную мощь. А также Аарон Смит и «Dancing, dancing, dancing». Ну что, танцую, потому что лето продолжится и завтра, и даже будет теплее на пару градусов, чем сегодня. Правда, не во всех городах.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но в каких же стоит вопрос, расскажу. В столице, да, будет теплее, прям на несколько градусов, плюс 24 завтра. Ожидаем переменная облачность без осадков. Осадки будут в Гродно, здесь плюс 23, дождь будет в Бресте, плюс 24. В Витебске, в северной столице, тоже тепло, плюс 24, но без осадков, плюс 22-24. В Могилеве, в Гомеле 22-24 со знаком плюс и тоже без осадков.
0: Реклама. Кондиционеры Хайсенс охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5 3 2 3 единицы.
0: Реклама.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Наша

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43, точное, драйвовое. Еще раз поздравляю тебя с наступлением лета. И ты знаешь, хочется чего-то такого особенного, конечно же, шашлыков. В первую очередь, мне кажется, лето напрямую ассоциируется с шашлыками. Напомню, что завтра в Абракадабре мы не только в Абракадабре, но и в нашей рубрике «Кибертрек» в вечернем эфире разыграем как раз-таки все, что нужно для шашлыка, в частности, брендированную решетку для шашлыков. Поэтому участвуй, подписывайся на наш телеграм-канал. Но я пока тебе расскажу, что диетологи рассказали, какие же соусы для шашлыков самое полезное, потому что ты, возможно, шашлыки маринуешь в майонезе. А это не самый полезный выбор соуса. Например, самый полезный, действительно, то, что сделает мясо по-настоящему нежным, это минеральная вода. Поэтому минералочку вставишь, мясо насыщается, имеет большое значение вот эти пузыри, которые работают на размягчение мяса. Ну и к тому же некоторые специалисты советуют обратить внимание и на кефир. Якобы это тоже делает мясо чрезвычайно нежным. Ну и это, конечно же, такой соус, он еще и не принесет лишних калорий тебе. А все благодаря тому, что в кефире содержится молочная кислота. Она отлично размягчает мясные волокна, делает блюдо очень сочным, нежным. Я прям говорю, мне очень хочется. И при этом не пересушивает мясо, не перебивает его естественный вкус. Поэтому, если уж захотелось шашлыков, то ты делай, пожалуйста, правильный выбор. Еще очень важна компания, еще, конечно, важна музыка, которую ты берешь с собой на шашлыки. Мне кажется, Радиус FM это то, что подогреет и твое настроение, и твой шашлычок немножко. В общем, просто делай звук погромче и наслаждайся с нами первым летним классным вечером.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Прежде чем я тебе расскажу про одну классную штуку, которая тебе очень пригодится на шашлыках, то, что вирусится на маркетплейсах, я хочу призвать тебя проверить подписочку на аккаунт самой топовой радиостанции страны «Радиус нижнее подчеркивание ФМ» в Инстаграм. Проверь, пожалуйста, подпишись, если не подписан, а мы тебе за это подарочек вручим. Bluetooth-наушники классные, топ-наушники, тебе точно они нужны. Ну и вот смотри, у нас просто своя такая микроцель на первый день лета. Нас сейчас 3171, нет, подожди, 13171, и мы ищем 29 человек. Вот мы хотим, чтобы было ровно 13200. Вот у нас есть такая микроцель, хотим, чтобы красивую цифру хотим. 13200. Хотим видеть тебя среди подписчиков, поэтому не поленись, проверь подписочку у себя, у своего друга, у своей подружки, можешь бабушку подписать, ей точно наша музыка понравится. А еще ей понравится то устройство, которое мы тебе предлагаем прикупить на маркетплейсе. Оно называется «Камень для пиццы». Вот реально выглядит как круглый такой камень для пиццы. Его нужно укладывать на мангал. Он так подогревается, и ты можешь готовить пиццу с настоящим дымным ароматом. Ну, как тебе такая вкусная перспектива? А еще вот специалисты пишут, что на самом деле этот камень для пиццы, он хорошо выдерживает резкие перепады температур, быстро греется, а еще долго держит тепло и не требует постоянного нагрева. Поэтому такая пицца действительно будет быстро приготовлена, будет очень вкусной, с ароматом натурального дыма. И мне кажется, это хорошая альтернатива вот таким уже, возможно, кому-то поднадоевшим шашлыкам. Поэтому пиццу готовить на природе, это, мне кажется, тренд этого лета. Так что, пожалуйста, ищи. И еще раз напомню, найди, пожалуйста, наш телеграм-канал Радиус ФМ прямо сейчас в Инстаграме и подпишись. Очень ждем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
0: Реклама.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. На Радиус FM Автодрайв.
1: И ты наш самый топовый слушатель. Даю тебе буквально 2,5 минутки для того, чтобы ты проверил подписочку на аккаунт Instagram Радиус нижнее подчеркивание FM и получил за это Bluetooth наушники от нашей радиостанции. Вот буквально через 2,5 минуты они будут твоими. Сделай это прямо сейчас.
0: Наша Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Время подводить наши итоги экспресс-интерактива. Мы подписывали вас на наш прекрасный аккаунт в Инстаграм «Радио с нижней подчеркиванием FM», и за это пообещали Bluetooth-наушники. Итак, наш рандомайзер выбрал прекрасного фолловера. Просто топовая красотка. Алечка ММ. Я про вас сейчас. Вы поете, вдохновляете, творите. Вы педагог по вокалу в Солигорске. А еще у вас теперь будут классные топовые наушники от «Радио с FM». Я вас поздравляю всем тем, кто подписывался. Большой респект. Поехали далее. У нас 30 минут музыки без перерывов на рекламу, разговор Минелли. Послушаем. Также красавчик Топик, это диджей из Германии. И еще не пропусти Мона отправить тебя на Иордан. Но если вдруг тебе хочется в качестве подарка заиметь Яндекс-станцию Алиса, то я знаю, что делать прямо сейчас тоже. Зайти в наш инстаграм-аккаунт «Радио с нижней подчеркиванием FM». Смотри, крайний пост. Здесь у нас Яндекс-станция Алиса. Еще Альбина, это наша прекрасная ведущая. И задача твоя — подписаться и выполнить все эти условия, которые написаны в посте. Ну, а я же представляю прямо сейчас в нашем эфире ведущую новостей Наталью Ленскую. 19.02 в Беларуси. Наташа пришла, новости принесла. Наташа, привет.
2: Привет. На этот раз расскажу, в каких регионах Беларуси планируют организовать площадки для радиоактивных отходов и почему кошка Лагерфельда осталась без наследства.
0: В радиусе новостей.
2: Россия ввела спут с 1 июня. Это государственная цифровая система контроля за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС. Об этом рассказал президент Беларуси на встрече с губернатором Приморского края России. Сейчас самое пристальное внимание ситуации на границе, подчеркнул Александр Лукашенко.
3: Мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
2: В Беларуси выбрали 3 перспективных района для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Это Островецкий район Гродненской области, неподалеку от БелАЭС, Мстиславский район Могилевской области и Хойникский район Гомельской области, рядом с Полесским радиационно-экологическим заповедником. Отходы смешают с цементом, поместят в безопасные контейнеры и изолируют от окружающей среды. Окончательное решение, где именно появится объект, примут после завершения всех исследований. США хотят упростить отказ в убежище. По новым правилам сотрудники иммиграционной службы смогут отказывать без личного собеседования, если заявление подано позже года после прибытия в США. Отказ автоматически передают в суд для начала процедуры депортации. Правозащитники бьют тревогу. Людей будут высылать, не дав объяснить причины просрочки. Кошка Карла Лагерфельда так и не получила 150 миллионов евро наследства. Раньше у питомца были сиделки, личный повар и частные самолеты. После смерти дизайнера в 2019 году деньги до кошки не дошли. Причина – многолетние судебные споры и французские законы, которые не позволяют животным наследовать имущество. Сейчас Шулет живет в обычной парижской квартире у домработницы, которая вынуждена трудиться, чтобы оплачивать содержание кошки. И последняя твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах страны.

0: Страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33 точное, драйвовое. Вдруг тебе сейчас вот прям как-то одиноко. Словил себе на мысли, что вот поговорить не с кем. Во-первых, можешь поговорить со мной, с Ольгой Венской. Пожалуйста, подписывайся в инстаграм-аккаунте. Ну, либо смотри, я тебе могу подарить Яндекс-станцию Алиса. С ней ты всегда поговоришь, она и развеселит тебя. И вообще, может быть, какие-то философские разговоры поддержит. Яндекс-станцию Алиса от Радиус FM можно заполучить прямо сейчас. Заходи в наш инстаграм-аккаунт radius_FM. Далее, крайний пост. Смотри, у нас там на фотографии яркая, желтая, летняя абсолютно точно Яндекс-станция Алиса, выполняя все очень простые условия по подписке и подводим итоги уже в грядущую среду. Ну что, прямо сейчас мы с тобой заглянем, нет, не в среду, а во вторник. Этот день нам ближе пока и узнаем, какой быть погоде в этот летний день.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: 2 июня погодные условия в нашей стране будут определять область повышенного атмосферного давления. Это что значит? Что будет по-прежнему тепло, но будут наблюдаться кое-где дожди и, возможно, грозы. Это ночью плюс 5, плюс 10, по западу плюс 12. Так вот, далее показатели. Следующее в Гродно 21-23 дождь, в Бресте 22-24 дождь, в Минске зато без осадков. И тепло 24 со знаком плюс, это выше, чем сегодня. 22-24 в Витебске тоже без осадков. Да, плюс 24. Воздух прогреется. И в Гомеле, и в Могилеве здесь тоже осадков не ожидается.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с адвокатом Минской городской коллегии адвокатов Викторией Корзун обсуждаем, кто несет ответственность за ребенка, когда вы его оставляете на других, как добиться выплат алиментов и защитить детей от буллинга в интернете и школе.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Ну какой же классный, абсолютно amazing трек от диджея Alec, только что в нашем эфире Dive Into The Ocean. Ты знаешь, нырять в лето действительно нужно как в океан. Сначала вроде как захватывает дыхание. Ох, как долго мы ждали вот эту классную погоду. Вот эти цифры на календаре 1 июня. И, конечно же, хочется тонуть буквально в бесконечности теплых дней. Надеюсь, сейчас прямо Небесная канцелярия нас слышит и все исполнит. Ну и, конечно же, наполняйся при этом горячей топовой музыкой Радио ФМ. Здесь у нас далее Kenya Grace и Strangers, а еще тот самый трек Roses, Saint John и Иман Бека, который принес известному саунд-продюсеру из Казахстана Иман Беку Грэмми. Так что у современных треков есть история, ну и самое главное — чувствовать эти треки всем сердцем.
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро

0: ДР. Он подтвердил готовность края включиться в работу, отметив, что сложившиеся отношения позволяют действовать открыто и без дополнительных сложностей. В Гродно с 5 по 7 июня пройдет 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году форум отмечает 30-летие и проходит в 15-й раз. В мероприятиях участвует более 800 представителей 43 национальностей. Одним из центральных событий станет театрализованное шествие по историческому центру города. В программе также национальные подворья, концерты, выставки. Завершится фестиваль на Августовском канале. Чай в Беларуси может подорожать на индийском чайном аукционе, главном ориентире для мирового рынка. Цены за месяц выросли на 21%. Причина – засуха в Индии, Кении и на Шри-Ланке, крупнейших странах-экспортерах чая. К засушливой погоде добавились рост стоимости удобрений и удорожание логистики. Прогнозируют, что в России и Беларуси цены вырастут в среднем на 5-10%. ООН может стать банкротом к осени. США задолжали организации около 4 миллиардов долларов, Китай – 500 миллионов. Вашингтон не торопится платить. Из-за нехватки средств ООН уволила 3000 сотрудников, закрыла офисы, остановила эскалаторы и отложила ремонт. Россия не считает, что ООН нужно распускать, но назрел вопрос реформирования организации. В Индии фермер 4 года выращивал редкое манго сорта Миядзаки. Когда дерево наконец дало плоды, мужчина начал охранять его по ночам. Стоимость фруктов настолько высока, что он боится грабителей. Цена на рынке достигает 3100 долларов за килограмм. Сейчас фермер ищет покупателей, экспортеров, элитные отели и коллекционеров. И не спит по ночам. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiosfm.by в раздел «Что играла». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех, и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус ФМ.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Радиус ФМ. Радиус ФМ. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с адвокатом Минской городской коллегии адвокатов Викторией Корзун обсуждаем, кто несет ответственность за ребенка, когда вы его оставляете на других, как добиться выплат алиментов и защитить детей от буллинга в интернете и школе.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Добрый вечер. Президент во Дворце независимости провел встречу с генеральным директором продовольственной и сельхозорганизации ООН. Сельское хозяйство Беларуси достигло высокого уровня развития, и наша страна играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием, сказал Александр Лукашенко.
2: Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию.
1: Также президент провел встречу с губернатором Приморского края. Беларусь и Приморье в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, заявил Александр Лукашенко на встрече с Олегом Кожемяко. Несмотря на географическую удаленность, динамика торговли показывает положительные результаты. Наша сторона также рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Сегодня 1 июня, начало лета, а белорусов ждет ряд изменений. Так Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 9,25%. Вводится в обращение новая банкнота номиналом 200 рублей. Также в стране второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Изменения затронут отопление и горячее водоснабжение. В среднем платеж станет больше на 3 рубля 12 копеек. А еще сегодня Международный день защиты детей. В Беларуси более 1 700 000 юных граждан. Это каждый пятый житель. Соблюдение прав и интересов детей – один из неизменных приоритетов социальной политики страны. Помимо доступного образования, культуры и спорта, выстроена мощная система педиатрической помощи. Сегодня тематические праздничные мероприятия проходили во всех уголках страны и в Минске. И курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 7 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: 1 июня отмечаем Международный день защиты детей. Сегодня в программе узнаем, кто несет ответственность за ребенка, когда вы его оставляете на других, как добиться выплат алиментов и защитить детей от буллинга в интернете и школе. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях адвокат Минской городской коллегии адвокатов Виктория Корзун. Виктория, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Скажите, что вообще входит в понятие правовой защиты детей?
3: В само понятие правовой защиты детей входит широкий комплекс нормативно-правовых актов, в том числе международных, ратифицированных в Республике Беларусь, направленных на защиту и соблюдение прав несовершеннолетних в различных областях. Таковым относятся личные, неимущественные, имущественные права детей в сфере семейных, трудовых, наследственных отношений и так далее. Государство обеспечивает полное незыблемое соблюдение прав данной категории граждан, поскольку она, на мой взгляд, является самой уязвимой. Основными нормативно-правовыми актами в Республике Беларусь, регулирующими защиту прав детей, являются в первую очередь Конституция, Конвенция о правах ребенка, Кодекс о браке и семье, Кодекс об образовании и Закон о правах ребенка.
2: А чем юридическая защита несовершеннолетнего принципиально отличается от защиты взрослого?
3: В первую очередь, как я уже пояснила, несовершеннолетний является уязвимой категорией граждан. Да? Они имеют законных представителей и определенные критерии, скажем так, регулирующие их дееспособность, присутствуют в этом. Они не имеют права там самостоятельно, скажем так, до определенного момента совершать определенные сделки, то есть условно несовершеннолетние подконтрольны каким-то образом, да, белорусскому законодательству и своим законным представителям, и это правильно, поскольку ввиду своего возраста они еще не в полной мере могут отдавать отчет своим действиям, руководить ими и, соответственно, нести ответственность за свои выборы.
2: Полностью находится с ребенком родители, ну, возможно, лет до трех, кто-то стремится еще пораньше отдать в ясли. Кто несет ответственность за него, когда мы его оставляем? Вот можем разграничить, да?

0: родственники, друзья, какие-то близкие, воспитатели в детском саду и в школе. Если что-то случается, кто несет ответственность юридическую, финансовую?
1: Все зависит от ситуации, которая случается. В любом случае, если ребенок находится под контролем своего законного представителя, и в общем и целом за него отвечают родители. В каком бы возрасте он ни находился до достижения 18 лет. В случае, если в учреждении образования возникает какая-то ситуация, в которой ребенок подвергается какой-то опасности, безусловно, за него несет в первую очередь ответственность это учреждение образования, где он находится, потому что физически родитель не может находиться рядом. Что касается материальной ответственности, там тоже, скажем так, это достаточно узкие критерии, узкие категории, но в общем можно сказать о том, что все равно, в первую очередь, материальную ответственность несут родители, как минимум до малолетнего возраста ребенка, в случае, если не докажет, что вред причинен ребенком не по его вине. В случае, если ребенок достигает 14-летнего возраста, то есть градация от 14 до 18, то ребенок несет самостоятельную уже ответственность, но если у него нет на это никаких, скажем так, финансовых возможностей, родители тоже возмещают ущерб. Но это больше касается ситуации, да, там, административной, уголовной ответственности в зависимости от возраста, которого ребенок достиг.
0: Если родители принимают решение развестись, я правильно понимаю, что с несовершеннолетними разводят только через суд?
1: Да, все правильно. В случае, если в браке рожден ребенок, он является несовершеннолетним, брак расторгается судом.
0: И с кем чаще всего, и на что смотрит суд, какие факторы влияют на то, с кем остается ребенок после расторжения брака?
1: Скажу так, исходя из своей личной практики, чаще всего все-таки ребенок остается проживать с матерью. Но в последнее время нередки случаи, когда, например, в семье рождается двое детей, да, и один из них, если, особенно если он, допустим, мужского пола, он может остаться проживать с отцом, женского пола с матерью. Но суд в любом случае, принимая то или иное решение, руководствуется в первую очередь интересами ребенка. То есть, если для ребенка связь с мамой наиболее важна, да, если ребенок с ней общается больше, чаще, нуждается в ее уходе, он остается проживать с матерью. Что касается мнения ребенка, то по достижениям 10-летнего возраста суд уже уточняет мнение у ребенка и спрашивает, с кем желает проживать ребенок из родителей. Это тоже является весомым критерием. Помимо всего прочего, суд учитывает такие факторы, как финансовая, материальная обеспеченность родителя, его занятость. Условно, может ли родитель обеспечить ребенку такой должный уход, в котором он нуждается? Может ли он его в школу привести, отвезти на кружки? Какой у него характер работы? Сменный, несменный? Иногда родители работают ночью. Соответственно, с кем останется ребенок. То есть каждая ситуация, она все равно очень индивидуальна, но в любом случае основополагающим являются интересы детей. То есть суд принимает решение сугубо в их интересах.
0: Скажите, а учитывает ли суд, как-то расследует, рассматривается ли возможность, что на ребенка давят? То есть его там, возможно, настраивают против второго родителя или вообще запугали?
1: Скажем так, в рамках проведения судебного разбирательства суд может назначить в том числе и специальные экспертизы, которые проводятся с участием ребенка, психолога, педагога. Они позволяют прийти к выводам о том, скажем так, при определенном тестировании, беседе, применении различных техник могут прийти к выводу о том, оказывалось давление, не оказывалось, какие ключевые фразы родитель говорит ребенку, как в действительности ребенок относится к родителям. Там достаточно широкий спектр инструментов, которые применяются для того, чтобы выяснить правду. Но в любом случае, скажем так, суд, судья – это обычно лицо с большим жизненным опытом, которое уже видит, даже общаясь с родителями, как родители относятся к своему ребенку. Оказывает давление, не оказывает. Помимо всего прочего, если суд спрашивает разрешение у ребенка, да, его мнение по достижению возраста 10 лет, то эта беседа проходит наедине. Родитель не присутствует. Присутствует ребенок, присутствует психолог, судья, и выясняются все необходимые вопросы. Ребенок, скажем так, меньше волнуется, отвечая на них, поскольку нет родителей, они не присутствуют. Но нужно иметь в виду, что по окончании такой беседы составляется документ, с которым знакомится родитель. И тут, скажем так, повлиять каким-то образом уже глобально на то, как отреагирует родитель после того, как ознакомится с этим документом, я не вынесу, никто не может. Здесь только ответственность родителя и в первую очередь его понимание о том, что любые выборы, любое его поведение по отношению к своему ребенку скажется на его будущем, как в самую негативную, так и в положительную сторону. Поэтому, опять же, исходя из своего опыта, могу сказать, что да, родители бывают разные, да, кто-то каким-то образом пытается свести счеты через своего ребенка, и, к сожалению, зачастую вот эта зашоренность и желание мести отодвигает интересы ребенка на второй, третий и последующие планы. Иногда удается призвать к сознательности родителей, иногда не удается, но время в любом случае их всех рассудит.
0: По поводу мстительности, давайте еще разовьем эту тему. Уже случился у нас бракоразводный процесс, и бывший супруг или супруга может считать, что алименты платятся бывшему, бывшей супруге, соответственно, либо бывшему супругу. Но на деле же это не так, и почему-то вот тоже, да, могут считать, что развод произошел с супругой или супругом, но не с детьми. И на деле это реализуется право ребенка на финобеспеченность. Я правильно понимаю?
1: Все правильно. Это классика жанра. Скажу я вам, к моему огромному сожалению, чаще всего это, да, алиментные обязательства несут мужчины. И да, у них есть вот такой стереотип, опять же, продиктованный какими-то личными соображениями, мести, недовольства и прочее, о том, что алименты платит маме, мама там за алименты себе
0: полетит куда-то.
1: Все, да, да, живет на широкую ногу.
0: И как на практике можно урегулировать вопрос то, что уклоняются от алиментов, получают зарплату серую, то есть она официально не учтена, получают там, ну, в разы, возможно, меньше, а процент же у нас, от, естественно, законной, официальной заработной платы. Как воздействует в таком случае на должников? Это как-то расследуется, возможно, именно, ну, сопоставляют, возможно, расходы бывшего супруга, и они не соотносятся с тем, что, ну, вот он получает официально 500 рублей.
1: Понимаю вас, это достаточно частая проблема, которая, к сожалению, встречается по сей день. Здесь в первую очередь все равно имеет место самосознательность родителя, его заинтересованность в воспитании ребенка и его степень ответственности. Что касается способов влияния, воздействия, то, на мой взгляд, я тот адвокат, который придерживается необходимости все-таки мирным путем пытаться урегулировать те или иные вопросы, особенно касающиеся ситуации воспитания и содержания детей, я всегда ориентирую своих клиентов на то, что можно договориться и зафиксировать свои договоренности нотариально. Есть такое понятие, как соглашение об уплате алиментов. В этом соглашении можно прописать твердую сумму денежную до достижения ребенком 18 лет, которую родитель второй выплачивает в качестве средств на содержание. Это может быть сумма, привязанная к базовым величинам. Там можно расписать и те финансовые средства, которые затрачиваются на лечение ребенка, на какие-то крупные покупки, отдых, обучение и прочее. То есть это наиболее, на мой взгляд, приемлемый вариант, поскольку он исключает множество противоречий и споров. Да, есть документ, он регулирует все финансовые взаимоотношения родителей. Что касается ситуации, когда этого документа нет, да, действительно, мамы пытаются в суде доказать и объяснить, что отец зарабатывает гораздо больше. Здесь, конечно, можно пробовать подключать там органы исполнительной инспекции, можно пробовать подключать налоговые органы для того, чтобы инициировать проведение некой проверки о соответствии доходов и расходов лица. Ну, эти ситуации достаточно сложные на практике, скажу я вам вот так. Поэтому я все-таки придерживаюсь мнения, что необходимо пытаться договориться. Это касается не только алиментов, но даже и общения с детьми. Ну и уже если углубляться, то и раздела совместно нажитого имущества. На сегодняшний день, в 21 веке, все цивилизовано, может быть разрешено еще на стадии даже заключения брака. Многие вопросы могут быть сняты.
0: Мы говорим про брачный договор, который можно заключить, я так понимаю, и во время.
1: Абсолютно верно.
0: То есть не обязательно там, когда вот вы рядом с тем, что вы подписываете документы в ЗАГСе, рядом класть брачный договор. То есть можно эти вопросы обсудить уже и несколько позже.
1: Конечно.
0: Скажите, а с какими угрозами чаще всего, ну, скажем так, правовыми, да, сталкиваются дети в интернете сегодня? И как закон их защищает? То есть это может быть разное. От буллинга до того, что мужчина какой-нибудь или женщина маскируется под ровесника и у нас общается как будто бы на равных. То есть я так понимаю, что это у нас это не правовое понятие груминг, но в целом, когда вот взрослый человек общается с ребенком, может склонять опять-таки каким-то нехорошим действием. Я вот пытаюсь очень аккуратно обойти такую сложную тему, когда склоняют к фотографиям интимного содержания, к перепискам. То есть это у нас еще, я так понимаю, не прямое домогательство, потому что не находятся непосредственно в физическом контакте, но тем не менее. И мошенничество. Сюда же, когда там могут запугать ребенка, то, что вот там на твоих родителей заведено уголовное дело, а быстрее сообщи там все коды нам.
1: В первую очередь, что защищает детей? Безусловно, то законодательство, о котором я говорила, но если какие-то действия, которые совершают по отношению к несовершеннолетнему лицо, подпадают под критерии уголовно-правового законодательства, административно-правового законодательства, соответственно, ребенок должен быть защищен в этой сфере, он может стать потерпевшим по уголовному делу. В случае, если родители устанавливают наличие каких-то вот таких связей, какого-то общения с посторонними людьми, это вызывает у них подозрения, немедленно необходимо обращаться либо в службу 102, либо письменным заявлением в РУВД, к участковому, то есть необходимо реагировать очень быстро. И это, что касается, скажем так, действий вовне, что касается действий с ребенком, то ребенку необходимо обязательно объяснить о том, что нужно соблюдать так называемую цифровую безопасность, не вступать в контакты с посторонними людьми, объяснить, вот, например, моей дочери 14 лет, я ей уже много чего рассказываю о том, что вовлекают там совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, да, рассказываю.
0: Заработок
1: как это самый. Бывает, да, эти легкие деньги, про которые якобы...
0: Свободный
1: да,
0: график, карьерный рост, зарплата да, многократно множится.
1: Да, то есть об этом нужно обязательно говорить, нужно обязательно настраивать конфиденциальность в мессенджерах, нужно контролировать ребенка в социальных сетях, то есть все равно в любом случае ответственность родителя это фильтр первый, который должен быть в любом случае. А потом уже в случае, если это недостаточно и случается беда, естественно, государство защитит. Естественно. Сейчас мы видим, вот начинаются каникулы летние, ГАИ везде проводят пропаганду, рассказывает о том, как себя вести, проводится профилактика, проверяются детские площадки, различные места, где могут собираться несовершеннолетние. То есть государство, с твоей стороны, делает достаточно много. Но все равно я призываю всегда родителей держать руку на пульсе и внимательно относиться к тем, к тому, с кем общается ваш ребенок, какие игры он играет, чем он занимается в свободное время, пока вы на работе. Потому что государство не может, это не то око, которое может уследить за каждым ребенком. Ваша ответственность – это ваш ребенок. Даже если вы видите чужих детей на детской площадке, они там оказываются в беде, вам тоже необходимо отреагировать. Моя, допустим, болезненная тема сейчас ввиду изменений в кодекс административных правонарушений, в правила дорожного движения, это те ситуации, когда дети не спешиваются при пересечении пешеходных переходов. Там,
0: на СМП, да, на
1: да, где нет, да, где нет и права у них не спешиваться, они все равно пролетают на самокатах, на велосипедах. Так вот, это ответственность родителей. Пожалуйста, донесите до своих детей. И это касается и безопасности в социальных сетях. Точно так же объясните ребенку на примерах буквально, как могут втираться в доверие к детям взрослые люди, могут просить фотографии интимного содержания, какие-то личные данные ваши собирать. То есть ребенок должен вам доверять.
0: Ну и как говорят да, психологи, то что если что-то такое происходит, как правило, поведение ребенка меняется. И в целом, то есть если даже это не какой-то тотальный контроль, то что вы читаете абсолютно все переписки, все-таки какой-то кредит доверия обязательно должен быть. Потому что если это не тотальный контроль, то ребенок должен не бояться вам сказать, что какой-то странный ник, вроде там вообще могут у фотку одноклассника украсть, а он просит что-то непотребное.
1: Да, безусловно, безусловно. Тотального контроля с каким-то унижением и пренебрежением интересами ребенка его быть не должно. Ребенок должен вам доверять, он должен знать, что вы тот человек, к которому он может обратиться за помощью. Действительно, не нужно штудировать все переписки. Но такие, скажем так, красные флаги, ребенок должен обладать знаниями в этой сфере, должен понимать, что его может насторожить.
0: Скажите, несут ли родители ответственность, в том числе юридическую, за публикации своих детей? То есть мы разобрали ситуацию, когда ребенок является жертвой, а если, скажем так, ребенок может быть источником какой-то агрессии, оскорблений, того же самого буллинга, ну или распространения фейков, возможно, сгенерировали что-то и представляется это как, ну, чуть ли не заявление СМИ, а оказывается, что это ребенок там баловался и опубликовал.
1: Ну, здесь следует вести речь о том, что у нас есть возраст, с которого наступает ответственность, административная, уголовная ответственность. В случае, если ребенок этого возраста не достиг, он ответственности не несет, а родители, скажем так, не могут нести за него ответственность, за то, что он совершил. Но ребенок может встать на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, с родителями будут проводиться специальные беседы. В случае необходимости семью могут поставить там и в социально опасное положение, статус ей присвоить. И в любом случае будет очень пристальное внимание отдано этой семье, в которой проживает этот ребенок. Вот, поэтому государство и здесь, скажем так, держит руку на пульсе, строго контролируя поведение детей. Но в моей юридической практике, честно вам скажу, такого, чтобы уже дети к таким вот способам общения прибегали и размещали какую-то такую информацию, фейковую и прочего, у меня не встречалось. Чаще всего, к моему огромному сожалению, дети смогут совершать там, кражи, могут вовлекаться в незаконный оборот наркотиков. Это просто бич современного общества. И несмотря на то, что государство дает огромный ресурс информационный, чтобы противодействовать этому, дети все равно ведутся на уловки и совершают преступления. Вот это самое частое, то, с чем я сталкиваюсь на практике.
0: Скажите, вот мы говорили про угрозы в сети, тут сложно достаточно родителю бывает непосредственно вмешаться, самому выяснить, кто этот мошенник, кто буллит ребенка или кто груминг совершает, какие-то домогательства. Что касается буллинга в школе, тут, мне кажется, у многих родителей могут зачесаться в тот же момент кулаки и идти разбираться чуть ли не напрямую с ребенком. Давайте обозначим, что так делать ни в коем случае нельзя, и тоже нужно все решать цивилизованно, тоже через родителей, через администрацию.
1: Безусловно. Самому подходить к детям, высказывать, не дай бог, какие-то угрозы нельзя. То есть у каждого ребенка есть законный представитель, соответственно, его общение, ну, одного законного представителя с другим должно происходить только так, невзирая на то, что это ребенок нарушил какие-то правила поведения. Я, как мама, которая также однократно столкнулась с буллингом в отношении своего ребенка, могу дать личную рекомендацию. В первую очередь, классный руководитель, он владеет всей ситуацией в коллективе. Необходимо давать сигнал ему. И потом уже в последующем параллельно связываться с родителями того ребенка, который нарушает общественный порядок. Можно разъяснить, да, и нормы действующего законодательства в случае, если ребенок достиг определенного возраста, привлечения, например, к административной ответственности, то может быть он и к ней привлечен. Соответственно, все зависит от того, как разворачивается ситуация, насколько она, скажем так, удобоварима в правовом поле. Если уже очевидно, что ни на какие замечания классного руководителя, родителя, ребенок, который подвергает буллингу своего одноклассника, одноклассницу, не реагирует, вы вправе обратиться в правоохранительные органы, абсолютно защитить своего ребенка. Потому что чем больше вы занимаетесь попустительством, тем серьезнее и тяжелее страдает ребенок.
0: Потому что это, скорее всего, уже на всю жизнь может остаться. И даже есть вещи, которые очень тяжело исправить и в кабинете психолога, и психотерапевта. Поэтому лучше сразу пресечь на корню.
1: Безусловно, да.
0: Скажите, как закон регулирует кражу личных данных несовершеннолетних и использование изображений, насколько я знаю, даже голоса, возможно, в видеороликах без согласия родителей?
1: Ну, у нас есть на сегодняшний день целый комплекс мер, да, которые защищают персональные данные лица. Соответственно, они распространяются и на ситуации, о которых говорите вы. Персональные данные лица – это и изображение, и лицо, и голос, и фамилия, имя, отчество. Соответственно, персональные данные ребенка защищены так же, как и персональные данные взрослого. Без разрешения, соответственно, законного представителя использовать какие-либо персональные данные ребенка нельзя.
0: Давайте в завершение программы немножко тоже сейчас войдем в зону ответственности родителей и обозначим, какие основные юридические аспекты стоит объяснять ребенку. То есть что касается его как прав, так и обязанностей. Ну, в частности, что имеют и не имеют права делать в отношении них взрослых. Потому что иногда кажется, что могут родители рассказывать только о правах ребенка. Вот там меня не имеют права трогать. Вот маленький ребенок тоже может, вот его научили, он может буквально это повторять. Но при этом забывают про обязанности объяснить. То, что у него есть не только права перед обществом. Давайте обозначим.
1: Ну, в первую очередь, наверное, как родитель могу сказать, что необходимо говорить детям. О том, что они обязаны соблюдать порядок. Это касается, скажем так, порядка и в быту, и порядка в обществе. То есть нельзя сорить в общественных местах, нельзя выражаться нецензурной бранью, нельзя оскорблять людей, которые проходят рядом с тобой, нельзя ни на кого набрасываться с кулаками. То есть здесь больше, скажем так, на детском языке необходимо объяснить ребенку. Нельзя отбирать чужое. А что касается находок каких-то, если ты находишь какой-то документ, какой-то телефон, сумочку и прочее, не забирай его ни себе ни в коем случае. То есть позвони родителям, позвони в милицию, сообщи о том, что ты это нашел. Не подбирай какие-то неизвестные предметы. Да, что еще важно, например, в любом случае не вступать в какой-то диалог, общение с незнакомым взрослым человеком тебе, не поддавайся искушению там, на какое-то угощение, не соглашайся проследовать со взрослым человеком куда-то, поучаствовать в какой-то видеосъемке или там постоять, понаблюдать за кем-то. Ну, это все очень настолько индивидуально, понимаете, здесь... Если гипотетически одну ситуацию представлять, то можно, вот, скажем так, одни рекомендации дать. А если общо, то ребенок должен понимать, что у него действительно не только широкий спектр прав, но у него есть и обязанности. Он обязан вести себя законопослушно. Это если в общем законопослушно и уважать не только свои интересы и права, но и окружающих.
0: На сегодня это все. В гостях у меня была адвокат Минской городской коллегии адвокатов Виктория Корзун. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале, Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Даша. В детстве ее часто хвалили. Такая хорошая девочка. Не перебивала взрослых, не спорила, быстро соглашалась и почти всегда делала так, как от нее ожидали. Взрослые радовались, с ней нет проблем. И Даша действительно старалась их не создавать. Даже когда ей было неудобно или обидно, потому что хорошие дети так не делают.
3: Не понимаю. Ребенок послушный. Это же хорошо. Где проблема?
2: Проблема появляется там, где удобство становится условием принятия. Ребенок очень часто считывает: «Меня любят больше, когда я не мешаю. Когда я неудобный, я рискую потерять любовь или одобрение». И тогда он начинает подстраивать под социум не только поведение, но и свои желания.
3: То есть он учится быть не собой, а версией, которая устраивает взрослых?
2: Именно так. Психологи давно отмечают, если ребенку систематически не разрешают злиться, спорить, отказывать или выражать неудобные эмоции, он может вырасти с проблемой понимания своих границ. Снаружи он удобный, а внутри усталость, напряжение и ощущение, что его как будто нет. А удобные дети со временем становятся удобными взрослыми. Им сложно говорить «нет», сложно отстаивать себя.
3: То есть послушание в детстве может превращаться в жизнь без собственных границ?
2: Часто да, поэтому сразу обозначим. Ребенок имеет право быть разным, и спокойным, и злым, и уставшим. Далее, взрослым важно выдерживать детские эмоции, а не сразу их исправлять. Важно давать детям право выбора там, где это возможно. Одежда, занятия, мелкие решения – это формирует ощущение «я влияю».
3: То есть задача не в том, чтобы ребенок был удобным, а в том, чтобы он был живым?
2: Да, удобный ребенок – это часто просто ребенок, который научился не мешать. Но здоровое взросление – это когда можно быть разным и при этом оставаться принятым. И иногда самое важное, что можно дать ребенку, это не идеальное послушание, а право быть собой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком «Your Religion». Под номером 2 в прошлый раз располагались Earbooks, Graceland. Ну а золото нашего топ-чарта досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман «Broken Strings». Ну а кто же займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Студия Радиус FM, Наталья Еленская. Добрый вечер. Любые попытки изолировать Беларусь и вводить санкции контрпродуктивны. Они напрямую бьют по глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил президент, встречаясь с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием в мире, а также обучает другие страны технологиям в аграрном бизнесе. До конца года в Минске будет около 10 тысяч платных парковочных мест, сейчас их около 7 тысяч. Контроль за оплатой усилят. Автомобиль с системой автоматического контроля будет сканировать номера. Если оплаты нет, через 15 минут пеший оператор проверит машину. При повторном нарушении водитель получит извещение. К сумме за парковку добавится одна базовая величина. В этом году результаты централизованного экзамена выпускники смогут бесплатно получить по СМС. Раньше за СМС-информирование нужно было платить, а бесплатно результаты смотрели только в личном кабинете на сайте РИКС. Теперь же процесс максимально упростили. Результаты ЦЭ становятся доступнее. В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей. Поступления экологичного транспорта из КНР сегодня бьют все рекорды. Десятки тысяч электрокаров экспортируются для спасения местного авторынка. Связывают это с

0: днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11, выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Heaven

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Потеря прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если ты хоть раз общался по видеосвязи, то наверняка сталкивался с этим. Ты задаешь вопрос, а собеседник отвечает только через секунду-две. Или во время игры твой персонаж застывает, а потом резко телепортируется вперед. В такие моменты мы раздраженно говорим: «Какой ужасный пинг! Но что это за зверь-то такой, пинг?» Сегодня все подробно про него расскажу.
0: Технодзен.
1: Как обычно, предлагаю немного пофантазировать. Представь, что ты стоишь на краю глубокого ущелья и кричишь: «Привет!» Ты делаешь вдох, кричишь и ждешь. Звук летит до противоположной скалы, ударяется о нее и возвращается к тебе в виде эха. Так вот, время, которое прошло с момента твоего крика до момента, когда ты услышал эхо, это по сути и есть пинг. В интернете все устроено точно так же. Когда ты нажимаешь кнопку на смартфоне, твой гаджет отправляет цифровой крик на далекий сервер, например, в Калифорнию. Сервер принимает его и отправляет эхо обратно. Это время измеряется в миллисекундах. Чем ближе сервер и чем лучше провода, тем ниже пинг и тем быстрее все работает.
0: Технодзен.
1: Что ж, сегодня мы пополнили свой технословарик еще одним, казалось бы, замудренным словом. Но на деле ничего сложного в этом нет. Главное — не бояться изучать что-то новое. Продолжим завтра, не прогуливаем.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.
2: Hey, Mufasa. Hmm? Where's Pedro Biden? Where's the world? Around the world. Around the world.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 22-24 тепла. В Витебске и Минске ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В Гродно ночью 9-11 выше 0, днем плюс 21-23. И в Бресте ночью 10-12, днем 22-24 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огнем.

0: и ночного города. Музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Китайцы нашли на Марсе новую форму жизни. И уже придумали из нее 10 блюд.
1: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно +21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске, Могилеве, Витебске, Бресте и Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: носи.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Oh,

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность.